0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан. Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
2: Ага. Андрей Фан.
3: И Никита Матвеев.
2: Именно таким голосом, да. Так будет лучше. Бабушкина. Старый бабки иди, да.
3: Такой. Бабушка и внучек в эфире вас ожидают. Рассказы, пирожки с капустой и отпускные вайбы. Ты мне можешь сказать, где Наталья? Почему я здесь? Я обычно в это время сплю.
2: Мы избавились от этой женщины. Ну, пятница, да. Прямо обещают быть выходными.
3: Женщина на корабле сегодня не показана.
2: Да.
3: По пятничному.
2: Она с корабля на бал убежала. Так что она, Наташа
3: вояет.
2: И бал. Надо разделять, очень важно, да. Что у нее бал, вот.
3: Хоть какая-то личная жизнь человека бал, была, да, бы, да, а так...
2: Словом «бал» очень надо аккуратно, его нельзя произносить быстро.
3: Выпускники это слово побаиваются, когда весной надо экзамены сдавать, там ведь тоже в баллах, и не дай бог будет не та буква.
2: Или электронные баллы, мы знаем, тоже очень опасные для звучания.
3: Короче, друзья, не жизнь, а минное поле. Добро пожаловать.
2: Чтобы ваши баллы сегодня были только положительные и улыбались. Все, всем доброе утро, друзья. Мы в таком дуэте сегодня. Никита Матвеев, Андрей Фан, до 10 утра. We'll be right back.

0: это признаки осени, знаешь. Вот когда вот эта лужа появляется у нас за окном вместо зеленой красивой полянки. Когда вместо мороженого бесплатного мы получаем фрукты и бананы и арбузы. Арбузы. Что, наверное, полезно для иммунитета, наверное.
1: Или я не могу очень остановиться, когда ем арбуз. Все. Я специально его не покупаю, потому что, во-первых, ночью спать нормально не смогу. Раз пять просыпаться буду.
0: Ну, это да.
1: А живот начинает походить на арбуз. Короче, это мой продукт, мимо которого надо проходить. У тебя есть такой? Семечки, может быть? Или...
0: Слушай, да все вышеперечисленное, наверное. Не, ну ладно, арбуз. Я не знаю, но арбуз, как только начинаешь есть ложкой, все, обратного пути нету. Если арбуз еще нарезаешь, то там одну отрезал, можешь сесть и остановиться. Но если ты начинаешь ложкой, все, ну...
1: Да-да, потому что ты не можешь... если это значит, что с тобой что-то не так. Если ты арбуз доел не до корки, значит, может, приболел, слабоват ты, брат. Может, сходи к врачу, проверься. Или, например, с сериалами такое бывает. Начал смотреть, и все. Все.
0: Ладно, давай остановимся на еде. Спросим наших радиослушателей.
1: Подкрутите,
0: если вдруг...
1: друзья, подкрутите нам ресивера, потому что у нас в студии арбуз, мы что-то, не знаю, Андрей, наверное, более дисциплинированный.
0: А они знали,
1: человек.
0: Что тебе, ну я дисциплинированный, не знали, что тебя этим можно зацепить. Поэтому...
1: Я на арбузах, друзья.
0: Ты здесь привязан к этой студии. Мы же еще можем, знаешь, чем привязать? Музыкой классно, у нас
1: отлично.
0: Ее много. Мадонна и Get Up and Dance. Денстерия, 13-я строчка нашей двадцатки. Скоро на топ-радио, впереди. Одинокий голубь на карнизе за окном, пишет Жуков. Далее на топ-радио, через полминутки мы ее услышим. Ага. Ну и WhatsApp 25037 для связи работает. Пиши, что на душе, что хорошего.
2: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
3: Paga, kur tu skaties? Daigvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākumcenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
4: На более тысячи товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн.

0: проверяя погоду быстро на сегодня. Ну, и мы еще поподробнее расскажем. Но я так понимаю, что небольшая осенняя передышка нас ждет сегодня тоже, да? Я так думаю, что...
1: Ну, немного подождит.
0: Подождит.
1: А вообще, знаешь, о чем я подумал? О том, что прогноз погоды — это такая общедоступная вещь. Нужно придумать какой-то платный сервис по прогнозу погоды.
0: Который будет точный, да, единственный?
1: Мало того, что он точный, мало того, что долгосрочный, он еще должен показывать программу телепередач и циркадные ритмы, гороскоп, что еще?
0: Так себе ты, конечно, промоутер, я тебе хочу сказать.
1: Личный никому... таролог.
0: Да-да-да.
1: В кабинете.
0: Не-не-не, знаешь, как надо, смотри, платный прогноз погоды, но если не сбывается, деньги возвращаются. Вот. И ты такой думаешь, ну...
1: Слушай, точно.
0: Вдвойне причем должны возвращаться. Во, ребят, бизнес-идея. Ну, кто готов?
1: Это профит, друзья. Он не такой большой, как на бумаге, но он будет и...
0: Чем лучше ты синоптик, тем, значит, ну, ты вот зарабатываешь денежки.
1: Больше в плюсе.
0: А, да. А если ты плохой синоптик, ну, все, ты в минусе, извини, пожалуйста, друг. Почему не так?
1: Ну, ты как бы ничего же не теряешь, на самом деле, потому что ты просто возвращаешь деньги, которые тебе уже заплатили.
0: Нет, надо как бы с процентами возвращать тогда, получается. Ну да, понимаешь?
1: Тогда
0: и ты тогда платишь деньги и надеешься, чтобы прогноз погоды не сбылся. Потому что если он не сбудется, ты заработаешь, и черт с ней с погодой.
1: А если он сбудется, то это радость.
0: Готов вложиться в этот бизнес, Никит? Ты как, ты как с тебя синоптик?
1: Послушай, я в такие моменты очень радуюсь, что у меня денег нету. В принципе, я бы уже давно их растранжирил вот на такие авантюры. И был бы сейчас в долгах, так я хотя бы на мели.

0: дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радиоситуация на дорогах и утренние пятничные пробки – это, конечно, не те пробки, которые мы видим обычно на рабочей неделе. Но, тем не менее, уже на Даугавпилс перед Болью 20-минутная пробка образовалась. Также и Болью перед Даугавпилс 10 минут приблизительно. А, небольшая пробка на Карле Омнегатва, там ремонтная работа, около 5 минут там задержишься. Также на Крустлс 5-минутная пробка. И на Латгалс перед поворотом на Крустлс 5-минутная пробка. Впрочем, на Латгалс и уже ближе к Южному мосту еще 5 минут задержишься. А, также небольшое затруднение уже на Брейбас в сторону воздушного моста. Около 5 минут и Густав Замгалагат в сторону Брейбас. 5-минутная пробка. И в 5-минутную пробку также попадешь на Лубанас, если будешь двигаться из Улборки в сторону Лубанского кольца. Рассказывай ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 250037.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Ладно, сейчас тебе просто аудио поставлю, и ты должен будешь определить, откуда эта тревожная новость прилетела. Ну ладно, не откуда, вот а о чем она? Тревожная музыка.
1: Ага.
0: Тревожная.
1: Так.
0: Кадры. Сейчас я... Ну, я не буду рассказывать пока что, но...
1: Они есть какие-то.
2: Твоя obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna.
1: Два варианта.
0: Новость из Польши.
1: А, я хотел сказать, из Чехословакии.
0: Ну, близко. Ага. Да, короче, тревожная новость из Польши. Это митинг роботов, чтобы ты понимал. Именно в... то есть под эти все звуки шли роботы на митинг, да? И это сейчас то, что ты слышал. Говорил робот о роботизации и защитим рабочие места.
1: Партия они... будет у них, наверное.
0: Я не знаю.
1: Рободемократы.
0: Около 30 робособак-гуманоидов и других машин вышли к Министерству цифровых дел в Варшаве.
1: Новость. А, ну, подожди.
0: Это вторая новость. У них есть Министерство цифровых дел.
1: Это да. Же как «Бегущий по лезвию бритвы». Вот был в 80-е фильме. Пожалуйста, продолжай, продолжай.
0: Ну, с призывами, что пора вводить какие-то правила, потому что роботизация всего и повсюду, и внедрение искусственного интеллекта уже сверх нормы, и надо, нужно как-то это регламентировать.
1: Смотри, сейчас расскажу тебе кое-что, о чем ты в силу весьма, я бы сказал, достойных причин. Ты женатый человек. Человек,
0: да.
1: У тебя и дети есть, да?
0: Да.
1: А вот одиноким, например, жениться на роботке очень даже было бы не прочь.
0: Так,
1: потому что, ну,
0: ты прям обдумывал, да, такой вариантик?
1: Нет, нет, я только что об этом подумал.
0: Ага, хорошо.
1: Потому что я, например, я люблю слушать подкасты, которые создают роботы. Есть сервис, куда закидываешь материал, и тебе создают минут за 20 подкаст о том, что ты попросил заподкастить. Ну, жизнь очень сильно роботизировалась.
0: Я видел, как подкасты из подкастов делают саммари.
1: Подкасты из подкастов. Да-да-да-да-да, то есть все уже перепокастилось.
0: Ага.
1: И я подумал, что раз уж мы живем в пелевинском мире,
0: да.
1: Я вспоминаю книжку «Снав», где главный герой жил с женщиной, роботом. Он ей настроечки подкручивал, чтобы она стервозничала.
0: А что за книжка, прости, я прослушал?
1: «Снав», «Снав».
0: Я не читал.
1: Это 2012 год, потрясающая штука.
0: Пелевин?
1: Да, не вздумай читать, потому что, возможно, ты с ума сойдешь от того, как он в будущее смотрит. Я, Виктор Олегович, хотел бы с вами поговорить. Вот, поэтому... Классная новость. Собираются роботы, будет у них партия, и, может быть, даже какой-нибудь цирк, где будут выступать роботы.
0: Нет, так это уже...
1: Парламент.
0: Ладно, если уж там...
1: в принципе, одно и то же.
0: Не очень уважительно. Ладно, к польскому парламенту. Исключительно.
1: Зато с большим уважением к цирку.
0: Да, к нашему парламенту с максимальным. Но ты чувствуешь всю беспечность, бессердечность и вечность, которая на польском митинге роботов происходит прямо на площади. И рабочие места важны, и вся эта вечность, и другая общественность.
1: Это очень по-польски.
0: Да, очень по-польски.

0: darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Размер имеет значение.
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Veikalo Top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
4: No 9. līdz 22. septembrim piens Alma 2,5% pusotrs litrs 1,15 eiro. Un sausās brokastis Nestle divi veidi 375 grami 2,99 eiro.
5: Loterijas atļaujas numurs 9053.
6: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
7: Так, кликаю на посуду и аксессуары, потом на посуду для приготовления еды. Ага, вот он! И сейчас цена всего 49 евро.
8: А ты знаешь, о каком товаре говорит Наташа? Слушай топ-радио в 9.35. По моим подсказкам, найди этот товар на ikea.lv и пришли нам его скриншот.
7: Если ты окажешься самым быстрым, то в конце недели сможешь стать обладателем подарочной карты IKEA на 150 евро.
8: IKEA. Новая сниженная цена на более чем 1000 товаров IKEA.

0: утреннее шоу.
1: О, давай поговорим об АИ музыке. Я знаю, что ты тоже любитель АИ и не любитель АИ музыки, да, скорее всего. И я, ну, то есть сегодня топ-20. Я продолжаю топить за то, что хит Moving to the Sun — это хит номер один этого лета и, возможно, этого года.
2: Здесь я согласен.
1: На этой неделе он у нас на втором месте. Поговаривают, что его сделали с помощью искусственного интеллекта. И поговаривать не зря, по-моему, это даже не сильно скрывается, потому что там в артистах вписана тетенька, которая зовут Имаэль Энджел. Если зайти посмотреть, кто это такая, это продюсер хаус-музыки и так далее, creating sounds и так...
2: Имаэль Энджел.
1: Да, раньше, дело в том, что раньше она была просто каким-то соноведом или что-то в этом роде, и она делала музыку в искусственном, с помощью искусственного интеллекта для плейлист для сна. Вот что-то такое. И загружала это все на Spotify, ну, вообще просто на все платформы. И в какой-то момент Хьюгель вдруг дропает вот Moving to the Sun. Я, значит, ну, естественно, как бы с ее участием, я начал, ну, искать. Пришлось послушать много искусственной интеллектной музыки, чтобы найти... Да, чтобы найти. Нет, сейчас мы разберемся, хорошо это или плохо. Просто, ну, многие там сейчас очень... Ну, она появляется, ничего с этим не сделаешь. Некоторая классная, некоторая не очень. Ну, вот каким образом и как она появляется? Давай, я нашел этот фрагмент, предположительно, с которого, который услышал Хьюгель когда-то в свое время. И сказал, что это будет хит, который будет называться Moving to the Sun. Готов?
2: Давай, да.

0: the sun.
1: Все, и поехали.
2: Очень рабочая такая лошадка, да?
1: А, дальше.
2: В любом настроении хорошо.
1: Что делает Хьюгер? А между, на секундочку, в прошлом году он был, получил премию «Прорыв», «Битпорт», там что-то такое. Я помню, что он на «Ибису» за ней летал.
2: Много работает.
1: Да. И дальше он приглашает настоящую певицу. Зовут ее «Ультра Нейт» или...
2: Подожди.
1: Ультранате? Как-то альтранате?
2: А может быть это не...
1: Натей? Альтранатей вообще-то
2: может быть это просто другая модель искусственного интеллекта?
1: Вот нет.

0: петь «Moving to the Sun», да, и все это дальше.
1: Дальше уже история.
0: А дальше мы, соответственно, можем послушать на результат и сравнить то, что сейчас мы все это услышали, правильно, да?
1: Так.
0: Ну, то есть, и посмотреть, что внес сам диджей, что внес сам Хюгель для того, чтобы это стало хитом. И вот скажите мне, это заслуга искусственного интеллекта, что это стало большим хитом? Или все же это этот чувак?
2: Yo, what's up, guys? This is Hugel, and you're listening to Top Radio.
0: You're listening to Top Radio, yes. Ну, согласись. Ну, при чем здесь искусственный интеллект? Сложить это все вот в этот крутейший трек. Правильно, не?
1: Да здесь столько всего. И самое главное, знаешь что? Ничего лишнего.
0: Вот таким образом искусственный интеллект может помочь, вдохновиться и сделать что-то крутое. Ну да, отчасти.
1: А тебе нужно убрать просто все лишнее.
0: Есть.
1: Да?

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В эту пятницу, 11 сентября, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Однако в первой половине дня местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха 16-18 градусов. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. На данный момент в столице плюс 16.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: осенний, да, как будто трек. Биберекса, Дэвид Гетта и Sad Girls. И это 10-я строчка нашей двадцатки через паузу впереди на Топ-радио.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Ja esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АВТ.
7: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliks.

0: pārbaudīšana ir saistīta ar risku.
1: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Bondžēlatī saldējums ar mandelēm 6 gabali 120 ml 3,39. Lidl ir vērtīgi.
3: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzeru tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
5: Nu, šas načņotsa!
6: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба La Roca.
7: Stop. Riga Style.
6: На сцене клуба DJ Peter Party Papa, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Vortex, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов La Roca, Studio 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле Спелет на Бривимас 96.
8: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллерс Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
9: Прямо сейчас.
10: Прямо сейчас песни из ТОП-20.
11: Это ТОП-20.
12: Место номер 10.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан. Утреннее интерактивное morning-шоу на Топ-радио.
2: И Никита Матвеев. Да, сегодня 7 утра.
3: Мы Жень таком... добрая.
2: Жень добрая, да, Жень в таком добрая. Составе. И мы сегодня и польские не, некоторые фразы затронули. А это на каком? На чешском уже,
3: Утричнощ.
2: Да?
3: Я пока не знаю.
2: Добжич, утро. Добречко, утречко.
3: Недоумен. Да. Недоумен. Ну, нощ.
2: Ощущается, да, наверное, что пятница. Это очевидно. А впереди выходные, они нам нужны.
3: Наташа голос погребел, пожалуйста.
2: Наташа уже вчера была пятница, поэтому сегодня ее здесь нету, да. Но Наташка, конечно, удачи там, с чем она не занималась, а она ей понадобится всегда, в любой ситуации. Даже просто отъехать с точки А в точку Б без штраф, это уже удача для нее. Поэтому, Наташенька, ну, завтра проведи эти выходные нормально.
3: Помним, любим, да, практикуем.
2: Да, практикуем, в понедельник расскажешь.
3: Да.
2: Ну и, конечно же, в ближайшее время мы разыграем подарочную карту на 150 евро от IKEA.
3: О-о-о!
2: Потому что еще одного финалиста нашего конкурса сегодня выберем. И среди пятерых
3: устроим гала-концерт.
2: Гала-концерт будет серьезный. Да, и хорошая новость в том, что никому из Алексеев, Александров, у нас Алексеев почему-то все выиграли. В общем, никому из этих молодых людей, а может быть, мужчин в данном случае, почему только мужчины.
3: А вы знаете,
2: ничего делать не надо будет. Но...
3: Был художественный фильм «Одиссей». Очень рейтинговый, все посмотрели. И я считаю, что это неправильное название. По-моему, фильм нужно переименовать. Не Одиссей, а Алексей.
2: Ну, ты знаешь...
3: Ребята, извините, я здесь всего на денечек. Меня скоро сюда погонят метлой, так что... Я просто хотел поржать на тему того, что все Алексеи побеждают постоянно.
2: Да-да-да.
3: Имя, которое гарантирует вам успех в жизни. Или, например, если вас зовут Эдуард.
2: Там Гомеру больше вопросов тогда в таком случае. Ну что, он должен был тогда сказать, почему Александр? Алексей должен...
3: А, кстати, вот у Гомера, у него же сын Барт, верно? Так. И он, получается, Барт Гомерович.
2: Черт.
3: Куда оно занесло?
2: Я знаю, Барт Симпсон.
3: Вот. Так и Симпсон, Гомер тоже Симпсон.
2: А, все, вот так вот переплелось.
3: Да.
2: Этот Гомер, черт.
3: Поп-культура, это постоянно накладывается. Диафильм на диафильм, кадр на кадр.
2: Я думал, Барт, который поет с гитары. Барт. Я вот про этого начал думать.
3: Гречка, сосиски, все вот это. Тушинский фестиваль.
2: Да.
3: Барт Симпсон, сын Гомера.
2: Да, выходные нужны.
3: Все, наконец-то встало на свои места.
2: Все, доброе утро.

0: Да, как раз думали, ну что вот можно обсудить без женщин. Вот, знаешь, да. Пока никто не мешает поговорить про технологии. Меня раздражает, например, постоянная подача счетчиков. Это ты должен пойти, залезть, значит, куда-то там, взять этот счетчик и написать его на бумажку. Ну, это совсем такой уже вариант. Ну, у нас, слава богу, можно подать его в электронном виде, но все равно ты должен зайти, ввести логин, пароль, значит, какой-то там свой, и ввести показания счетчиков. Спасибо хоть на этом. Но, блин, а что, нельзя давно все это электронным сделать? Тем более,
1: что можно.
0: В природе счетчики уже.
1: Просто мы не до конца осознаем то, как последствия будут выглядеть. Все подают счетчики. И это такой...
0: Социализация?
1: Почти.
0: Все встречаются вместе подачи счетчиков.
1: Это такая...
0: Как твой счетчик? А как твой счетчик? Вот это вот общение.
1: Вот ты смеешься, а если эту подпорку вытащить, то стена упадет. Знаешь, типа, мир рухнет после того, как люди перестанут массово подавать на счетчики.
0: Да. Ну, пока что абсурд. Поэтому, значит, я объективной причины не вижу, зачем мы все еще подаем их.
1: Да подожди.
0: Поставьте нам электронные. Электричество уже больше не надо подавать. Все же нормально.
1: Ну, серьезно.
0: Только
1: голубиной почты, Андрей, уже больше никто не пользуется. У нас нету никакой связи с прошлым, больше не осталось, только фотографии счетчиков.
0: Слушай, как немалоизвестный факт, но я вот уже полтора года переехал в другую квартиру, да, и впервые я живу в квартире, в которой есть газ. И мне, значит, надо теперь уже вот полтора года плачу за газ.
1: За отопление газовое, да?
0: Нет, просто газ.
1: Газовая плитка.
0: Плита, да.
1: Так.
0: И каждый раз я недоумеваю вот это вот, что происходит, почему мне когда приходит счет, я нажимаю его оплатить, и мне надо ввести номер договора. И номер, и стоимость. Вы же мне только что счет прислали. Там же есть номер договора и стоимость. Возьмите в эту форму, введите ее сами. Зачем я это делаю? Зачем я копипейстом занимаюсь постоянным?
1: Это
0: раздражает. Да
1: я
0: вообще
1: думаю,
0: просто считывайте их электронно.
1: Это проверка на нравственность. Ты должен быть нравственно.
0: Да хватит их оправдывать. Это просто
1: хорошо.
0: Отсутствие технологий какой-то. А вообще нам надо больше технологий. Я так считаю. Я чувствую недостаточно.
1: Или вернуть все-таки, может, какие-то технологии.
0: А какие ты хочешь вернуть?
1: Ну, факс было здорово, например.
0: Так это вот, наверное, заявку, чтобы тебе поменяли счетчики, наверное, на факс надо отправлять им. Они поэтому ее принять не могут.
1: А странно, почему ты про факс не вспоминаешь, потому что, мне кажется, все, кто работает на радио...
0: Радиофакс?
1: Ну, конечно, Андрей.
0: Прекрати, у нас в жизни такого не было.
1: Радиофакс. Это же...
0: У нас был автоответчик.
1: Это наследие.
0: Да.
1: Я про пейджеры ничего не говорю. Или, например... клип «Дилемма», помнишь?
0: Да.
1: No matter what I do.
0: Ей на табличку Excel прислали сообщение?
1: Ну.
0: Классика.
1: Табличка Excel тоже можно передавать сообщение. Вы вообще знали об этом?
0: Да, посмотрите этот клип. Электронные счетчики, пишет наш слушатель внимательный, воды уже давно есть. Так я и говорю, что они уже давно есть. Об этом-то и речь и шла. Они уже давно есть, а у нас их все еще нету. Я готов, мне поставьте. Ну, там, правда, не...
1: Я думаю, что у них просто в офисе факс не работает.
0: В том-то и дело.
1: Из-за этого... Им уже давно прислали новости, но они их прочитать никак
0: пейджер.
1: Не могут.
0: Вот по пейджерам скучаю.
1: Пейджер. Слушай, а ими пользуются?
0: Ну,
1: где-то
0: кто?
1: Точно. А я смотрел сериал, ну, правда, он из нулевых. То есть ему больше 20 лет.
0: Что там, доктору там опилил? У вас сейчас срочно пять доктор Хаус, что ли, там, когда им на пейджер вызывали их всех?
1: Скрабс, клиника, там, JD, Тиорк этот...
0: Я сейчас вообще не понимаю, что за заклинание ты прочитал, я не смотрел просто.
1: Ну, это культовая
0: клинику.
1: История.
0: Да, я понял.
1: Классная комедия. Когда у меня в нулевые... маленькая ремарка. У меня в нулевые годы была легкая подростковая депрессия, так я из нее вылезал с помощью сериала «Клиника», друзья.
0: А я думал, с помощью пейджера. А был ли у тебя пейджер, Никит, я спрошу тебя?
1: У самого богатого мальчика в классе был пейджер.
0: Возможно,
1: а поскольку мы с ним общались, мы тоже хотели, я был очень рад, когда мама купила мне часы в форме пейджера. Они тоже вешались на ремень, эти часы, и визуально напоминали, то есть...
0: То есть ты был почти понторез.
1: Я был в команде чувака, у которого был пейджер. Я был двоюродный понторез.
0: Ну, вы могли бы посмотреть, сколько времени, но сообщение получить мог только он. Понятненько.
1: Хоть кто-то.
0: У кого был какой пейджер, модель? Пришлите, у меня был, знаешь, как... Ой, сейчас вспомнить, Моторола.
1: Кавамото.
0: Не-не-не, какой-то он там был самый...
1: Samsung?
0: На S какая-то модель. Я найду.
1: Panasonic?
0: Нет. А Panasonic у меня, кстати, мой был первый телефон. Ладно, такие архаичные технологии мы сейчас вспомнили.
1: Почему
0: не
1: нет? Они ведь зумерам будет полезно узнать, а бумерам будет приятно вспомнить.
0: Да, мы же полезно будет узнать, что нас ждет впереди в плане музыки. У этих ребят они не умеют грустить, и поэтому написали об этом такую лиричную,
1: прямиком
0: спокойную, грустную песню. Да, где-то поднимается. Тяжесть вместе. Жиган, Нилетто, «Не умею грустить», а также Мадонна и Мартин Гаррикс и Bizarre. Шестая строчка нашей топ-20-ки. Результат узнаю сегодня вечером, а услышим трек через 3 минуты.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Только три дня. С 10 по 12 сентября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Эуцерин», «Сенсалис», «Издин» и других брендов. А также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Провизор», «Ветерон» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра. При покупке второй с Lidl Plus скидка 50%. Майонез Hellmann's 855 мл 3,59. И туалетная бумага Grita 40 штук 7,69. Lidl. Стоит того.
5: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
6: Правда? Какую?
5: Cherry. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
6: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
5: Конечно!
7: Все больше семей в Латвии выбирают Cherry Tiggo. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Cherry действует специальное предложение. Узнай больше на Cherry Motor LV. Cherry создан для семьи.
8: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
9: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
8: Ноутбук Asus 399 евро.
9: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
8: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
10: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
11: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
12: В Кассину Кай выгодные цены каждый день. Торф Биллан 75 литров 4,59. Туэ Брабант от 80 до 100 сантиметров 3,99. Универсальные семена для газона 9 килограммов всего 29,99. Кассину Кай. Предложение действует в магазинах Кассину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
13: Прямо сейчас.
14: Прямо сейчас песни из топ-20. Это топ-20.
15: Место номер 6.

0: Вот мы случайно разблокировали воспоминания. Я вот вспомнил, да, что у меня вот этот был простенький пейджер. Я потом хотел купить себе новый, крутой, но не успел накопить на него. Он был очень дорогой, а уже пейджеры вышли из оборота, из обихода. Поэтому уже появились мобильные телефоны.
1: Я думаю, это значит, что надо себе не отказывать. Если что-то хочется, нужно как можно скорее себе это позволять, пока этим не перестали пользоваться.
0: Да, позволь. Сейчас видел на презентацию новых телефонов, да?
1: Вот этих?
0: Вот этих. Ага, знаешь, почему он Duo называется?
1: Почему?
0: А у него цена двойная. Вот так вот. Вот, все, мы вычислили. Давайте расскажу про нормальные гаджеты.
1: Давай.
0: Прошла выставка. И выставка различных, ну, в Берлине. Значит, там EFA называется, 2026. Там сотни брендов привозят свои новинки технологические, да, всякие различные, всякие гаджеты. Всякие девайсы, всякое-всякое. Из интересных, что может тебя заинтересовать? Смотри, Никит. Подводный робот-пылесос для бассейнов с механической бионической рукой. Для чего рука?
1: Для того, чтобы забирать всякие там осколки, вот этот вот...
0: Ветки, игрушки, да, там,
1: которые бассейн... Не сосущийся мусор,
0: да, 8 назовем его так.
1: Не сосусор, так называемый. Так.
0: Неплохо, да. Это же термины есть, оказывается. Мы не знали. 60-ваттная, влагозащитная, Bluetooth, колонка.
1: Колоночка.
0: В виде гири, спортивной гири. Чтобы ты мог со своей гири прийти в тренажерный зал и
1: ты
0: нормально...
1: Ты качаешься, да, и кайфуешь.
0: И у тебя гири еще есть, и твоя Bluetooth-колонка. Ну, что, полезно, типа, практично, да.
1: Качай танцпол и качай
0: качаешь
1: мышцу.
0: Качаешь мышцу, да.
1: Неплохо, как Джиган Иван Дорн
0: оценил.
1: Прямо.
0: А, ну, да, пишешь, да, да. Так, хорошо, но, допустим, тогда тебе пригодился бы умный бинокль. Кстати, мы когда-то про него уже рассказывали.
1: Умнокль, слушаю,
0: с искусственным интеллектом, который работает как бинокль, но если ты подключаешь, там, включаешь всю эту электронную начинку и искусственный интеллект, то он распознает более 10 тысяч видов птиц. Просто как умнокль, смотришь на птицу, и он говорит, что это за птица.
1: Петухокль.
0: Полезно. Возможно. Смотря на какую птицу смотришь.
1: Кукукль.
0: И на некоторых людей. Ладно, тихо.
1: Я чувствую, что можно хорошо заработать.
0: Да.
1: Просто разные модели продаешь.
0: Угу.
1: Название поменял.
0: Apple берите на заметку.
1: Выхухокль.
0: Да, да. В сентябре потом. Раз.
1: Ну. Сазанокль.
0: Камера распознает 10 тысяч видов птиц. Ей. Хорошо. Как тебе неубиваемый смартфон такой противоударный? С экшн-камерой, которая отстегивается от самого смартфона, и ты можешь ее автономно и пользоваться, снимать. Контент.
1: Автономная камера.
0: Отдельно от телефона, который при этом еще и противоударный.
1: Мне очень нравится эта идея. Я буквально недавно думал прикупить себе отдельную камеру, потому что телефон с встроенной камерой хочется уже, чтобы она была автономная.
0: Расстроенная. Да.
1: Отделяемая.
0: Вот такие каламбуры. Так, ну и из интересного... что вот мне прям понравилось. Наушники с цветными дисплеями, которые вот находятся прямо на... как эта штука, которая на самом ухе?
1: Динамик.
0: Ну, на динамике с обратной стороны, то есть не там, где ты слушаешь.
1: Я понимаю.
0: А снаружи, да, и ты можешь...
1: А что там пишет?
0: Ты можешь писать да, все, что хочешь. Можешь картиночку веселую
1: Сережа.
0: Поставить. Можешь какой-то дизайн свой придумать, сделать, и у тебя ты будешь такой очень стильный, модный.
1: Сдам гараж. Там...
0: Да, сенсорные. Они еще и сенсорные. Там какая-то может анимация быть, или можешь настройки звука там настраивать, ну, с помощью управления.
1: Можно, например,
0: можешь
1: сделать
0: написать,
1: такой дизайн,
0: у тебя... да.
1: Как будто у тебя ухо сломанное.
0: Можешь.
1: Знаешь, у борцов сломанное ухо.
0: Да.
1: А тут ты делаешь такой дизайн, чтобы не ломать ухо и при этом выглядеть более уверенно.
0: Можешь любой бренд туда поставить, дорогостоящий.
1: Это какой заплатит, да-да-да.
0: Да, можешь поставить, и как будто у тебя очень дорогие наушники. Или наоборот, очень дешевые, чтобы...
1: Мне все инновации очень нравятся, Андрей. Я бы все купил. Как хорошо, что у меня нет денег.
0: А ты такой человек, да?
1: Абсолютно.
0: Давайте сюда все новинки. Так, ладно, признавайте, что вы приобрели из этого списка. 25037 WhatsApp.

0: Все-таки пятый раунд. И нам нужен и еще финал. Один. Да, финал. Ну, сначала пятый раунд, потом финал. Нам Логично. Нужен пятый претендент. Для этого мы используем наш WhatsApp. И нужно навык и умение делать скриншот.
1: Это мелкая моторика пальцев.
0: Возможно. Да. Да, если ты умеешь делать скриншот, то все. Этого уже достаточно, чтобы участвовать в нашем конкурсе. Больше ничего делать, в принципе, и не надо. А, ну как не надо? Надо.
1: Мы на сайте кое-что загадаем сейчас.
0: Да, надо на сайте IKEA найти тот товар, который мы сейчас будем описывать. И
1: сделать скриншот.
0: И прислать нам на WhatsApp 25037.
1: Прислать скриншот.
0: Прислать скриншот. Да, все, все правильно. Сделать скриншот. Его сначала надо сделать, а потом прислать. Там важная механика. Там это все. Короче, дело в том, что с начала сентября цены были снижены более чем на 1000 товаров IKEA в различных категориях.
1: Участвуя в конкурсе и угадав, о каком из товаров идет речь, вы получаете шанс выиграть подарочную карту IKEA. Во время конкурса мы озвучим вам 3 подсказки. Правильный ответ будет... Только один.
0: Правильно, ты только один, да. И это один такой товар, который ты должен найти на сайте IKEA. Сделать скриншот, прислать нам. Ну, все, должно быть понятно.
1: Окей.
0: Но этот товар тоже, кстати, будет скидкой. Итак,
1: скидки
0: описываем.
1: Это очень круто.
0: Да, и главный приз, который мы сегодня подарим одному из пяти. Сегодня мы сейчас пятого президента выбираем. Одному из пяти подарим сегодня 150 евро. Это будет чуть-чуть попозже, мы разыграем эти. Пока что выбираем человека номер 5. Итак, внимание. У нее, это товар, который мы ищем, у нее... Или у него, ладно, есть ножка, но она никуда не ходит. И обычно во время ужина находится справа от каждого гостя. Ну, такая вот.
1: Она подходит как для напитков, так и для десертов. Все зависит от того, насколько изысканным будет вечер. Или просто очень захотелось мороженого.
0: Я бы сказал, только не она, а он. Ну, не знаю, возможно, трудности перевода.
1: Тут написано,
0: да? Да, да, да.
1: Я не знаю, о чем речь.
0: Сейчас стоит. Этот товар в IKEA стоит 99 центов вместо евро 49.
1: О, я после эфира
0: что
1: поехал.
0: Что же это он?
1: Все-таки он.
0: Да, да, да.
1: Хорошая
0: давай.
1: Подсказка. Ваша задача найти этот товар, сделать скриншот и прислать нам на WhatsApp скриншот.
0: 25037.

0: претендентов.
1: Какое-то мужское царство.
0: Ну, есть такое, да, так вышло, не знаю, такое совпадение.
1: Девушки тоже пытались, но есть. Видимо...
0: Да, мужчин как-то
1: скриншотов. Парни преуспели лучше.
0: Ладно, скоро будем выбирать, кому из них достанется подарочная карта на 150 евро от IKEA. Пока еще она Ася будет плакать на техно.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. В эту пятницу, 11 сентября, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Однако в первой половине дня местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха 16-18 градусов. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: 8-901 от Дима Урих. Это трек из топ-20 на 12-й строчке. Услышим скоро. Zone от MK и Poppy Back Bomb скоро на топ-радио, через пару минут.
1: Mans Mazda zināšanas krājkā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Хорошие цены в магазинах «Лац». Копченые сардельки «Алус» 1 килограмм от «Форэверс» 3 евро и 49 центов. Макароны «Добеле» определенные виды 500 граммов 85 центов. Пшеничная мука «Добеле Экстра» 2 килограмма 1 евро и 75 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
4: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner.lv.
5: Все вкусы мира на Кипселе. С 10 по 12 сентября крупнейшая выставка пищевой индустрии в Балтии «Рига Фуд 2026». Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. «Рига Фуд» с 10 по 12 сентября на Кипселе.
6: Tik lielas, visas lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
7: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
8: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.

0: Ну, кто мы такие, чтобы тут решать судьбу подарочной карты?
1: Тянуть Якова за всякого.
0: Да. Мы это сделаем с помощью наших радиослушателей. Друзья, ну, нужна помощь ваша. Мы что сделали? Мы весь список претендентов, а это у нас, напомню, да, Вадим, Алексей, Александр, Алексей 2, назовем его.
1: Алексей 2.
0: Алексей 1 выиграл во вторник, Алексей 2 выиграл в четверг.
1: Так.
0: Да, и сегодняшний Дмитрий, которого нас переспрашивали, а что за Дмитрий? Дмитрий, чей номер телефона заканчивается на 746. Да, а можем повторить, если вдруг, ну, кто-то там, может быть, кто-то сейчас сомневался, кто-то не слышал в результатах понедельник, вторник. Да, у Вадима последняя цифра номера телефона 945, у Алексея, который во вторник выиграл, 556, у Александра, который в среду выиграл, 299, у Алексея, который выиграл в четверг, у него цифра последняя, это 123, и Дмитрий, который выиграл сегодня, последняя цифра 746. Короче.
1: Вероятность недоразумения исключена.
0: Исключена.
1: Абсолютно.
0: Мы попросили рандомайзер расставить наших участников в случайном порядке. Что нужно сделать? Опа! Да. И мы, ну, у каждого теперь присвоим свой номер. 1, 2, 3, 4, 5, да? Они сейчас абсолютно рандомно, не так, как они участвовали в конкурсе. Просьба к любому нашему слушателю позвонить прямо сейчас по телефону 2-5-0-3-7. Просто назвать число от 1 до 5, и можно передать привет всей Риге в это пятничное утро.
1: Отличная идея. То есть человеку нужно дозвониться и назвать любое число.
0: Любое число.
1: А еще, уважаемый слушатель, имей в виду, это прекрасный пятничный вайб. Передать привет всему нашему контингенту
0: слушательскому. При желании. Можно просто сказать 4, или там 2, или 1, или 5. И на этом все. Так, доброе утро.
1: Хотя бы Эшкере скажите.
0: Эшкере можете сказать. Кто дозвонился?
2: Здравствуйте, Эдуард дозвонился. Внезапно, неожиданно, но дозвонился.
0: Назови число от 1 до 5.
2: Счастливая цифра 3.
0: Число 3. И можешь кому-то что-то пожелать?
2: Цифра. Число 2 циферки. Простите за душность.
0: Чего?
1: Цифра, говорит, не число, а цифра. 3 это цифра, а не число.
0: Простите, да.
1: Кто вы по профессии, спросите?
0: Оно может быть и числом, кстати. Извините за
1: душность. Если это 3 сентября.
2: Но сейчас работаю электриком.
1: Вот сразу видно, что вы человек с четким мышлением и немножечко, чуть-чуть, в хорошем смысле, зануда. Есть такой, Эдуард?
2: Да.
0: Эдик, спасибо.
1: Побольше таких людей, как вы. Спасибо, что дозвонились.
0: Так, но это же не все. Число 3 мы исключаем. И звонит... Извините. Цифру участника под номером. Номер 3. Нам нужен еще один телефонный звонок. 2-5-0-3-7. Так, а номер 3 доставался у нас как раз-таки сегодняшнему Дмитрию. Дима, прости, но... Не сегодня. Эшкере. Да. Их остается четверо, друзья. Так, кто дозвонится нам следующим? Кто будет вершить судьбу? Это Денис будет, да, по всей видимости? Денис, привет.
3: Денис, да, доброе утро.
0: Назови цифру. А теперь уже, кстати, ну, любую, кроме числа 3.
1: Их осталось четверо.
0: 3, извините.
1: Давай, любую цифру, кроме 3.
0: Да.
3: Давай, 1.
1: 1.
0: Спасибо. Кому-то привет, что-то пожелать?
3: Привет всем, кто работает.
0: Все, супер. Так, ну и благодаря Денису под номером 1 у нас был Алексей, который участвовал во вторник. Алексей, прости.
1: Алексей, Денис забрал и...
0: Да. Ну не то, чтобы он приз. Это сделал специально и намеренно, да, то есть он же не владел информацией. Информация есть только у нас. Кто-то звонился?
4: Привет. Максим позвонил.
0: Здравствуй, Максим. Ну давай, у нас остались 4, 5 и 2. Выбери одну цифру.
4: Ну давай первую тройку. Двоечка, 4. Значит.
1: Так, я не понял. Цифра 2, правильно, Макс?
4: Да.
1: Все, цифра 2 вылетает. Кто
0: цифра
1: у нас под 2 номером 2?
0: Вылетает. Макс, спасибо тебе. По цифре 2 у нас был Алексей. Еще один
1: то
0: Алексей.
1: То есть мы без Алексеев 4... остались?
0: Мы остались без Алексеев.
1: Ой,
0: абсолютно.
1: Что-то как-то да.
0: Так, кто дозвонился?
5: Доброе утро.
0: Доброе утро. Как зовут?
5: Александр.
1: Александр.
0: Так,
1: сейчас
0: теперь...
1: мы, в общем-то, определите, Саш, вы сейчас определите судьбу 150-евровой подарочной карты.
0: Потому что у нас остались Вадим и Александр.
5: Круто.
0: Да. И один из них твой тезка. Соответственно, либо ты поможешь своему тезке, либо выкинешь его из списка претендентов и оставив только победителя. Давай, Саш.
1: Какую выбирай? Из каких? Какие остались?
0: Остались 4-5.
5: 4-5. Ну, давайте рискнем 5.
0: Итак. И попадание в Александра от Александра. Все, Саш, и спасибо и тебе. Кому-то привет передать?
5: конечно. Да, передаю все Лепое. Привет, доброе утро всем.
0: Лепое, прекрасный Лепое, город Петров. Роща. Супер, отлично.
1: Вилса-то Курпецемст Вейш.
0: Вейш.
1: Кто остался?
0: Сейчас узнаем.
1: У нас остался...
0: Сейчас узнаю.
1: И это 150 евро. And the 150 euros gift card from IKEA goes to... Мы звоним ему, что ли, этому человеку?
0: Сразу
1: Окей. Технология.
0: Раз мы исключили Александра, остался у нас кто?
1: А могли бы и на факс написать.
0: Да, кто остался?
6: Алло, добрый день.
0: Доброе утро.
1: Доброе.
6: Утро день.
0: Утро день. Вадим слушал топ-радио прямо сейчас?
6: Да нет, я...
0: А зря.
1: Слушайте,
6: только в Тешич приехал.
0: А вот и зря. Вот и зря, да, есть новости. Из
1: Если бы у вас была 150-евровая подарочная в Икею, как бы вы ее реализовали, Вадик?
6: О, чудесно, мы как раз недавно переехали в новую квартиру, будет куда потратить.
0: Ну тогда будет куда потратить, потому что именно тебе достается подарочная карта. Так, ты у нас участвовал когда? Давай проверяем. Вадим участвовал в понедельник, да, все верно.
1: Вадим непобедим.
0: Да, Вадим непобедим. Именно волей случая и наших радиослушателей именно ты остаешься тем самым единственным претендентом на главный приз от IKEA. Подарочную карту на 150 евро.
1: Вадим, ну, ты наш номер один.
0: Да?
6: Да, именно так.
0: Все, так что хорошего тебе.
6: Хорошего дня всем.
0: Да, тебе тоже. Неожиданно, наверное, да, позвонили. А почему ты не радио не слушаешь? Включай радио быстрее. Сейчас я тебя поздравляю. Не выключай никогда. Оставайся с нами. 24/7.
1: Let's go!
0: Let's go. Ну и напоминаем, вот так вот. Спасибо, кстати, каждому, кто откликнулся, позвонил, выбрал, помог нам с этим нелегким выбором.
1: Это правда очень здорово, ребят, что вы поддерживаете наши инициативы. И благодаря вашей инициативе Вадим стал... просто счастливейшим обладателем 150-еврового подарочного сертификата от IKEA.
0: Ну, а я также напомню, что с начала сентября цены были снижены более чем на 1000 товаров в IKEA, в различных категориях. Так что пользуйтесь, заходите в IKEA или заходите на сайт IKEA, смотрите, проверяйте сами.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-радио.
2: Ну и справедливости ради, Никита Матвеев.
3: Привет, ребята.
2: Интерактивное шоу на Топ-радио.
3: Как что вы сказано... себя чувствуете?
2: О,
3: как вы себя... Это вопрос, который люди воспринимают всегда с такими глазами. Ого, как я тебе за три предложения расскажу, как я себя чувствую. А я вам скажу.
2: Записывай.
3: Когда ты встречаешься с человеком и спрашиваешь у него, как дела, это больше, чем просто вопрос. Как мы отвечаем? Нормально. И раньше. И разошлись, правильно?
2: Так.
3: А если человек на вопрос, как дела, берет тебя за пуговицу и начинает тебе рассказывать, как у него дела, занимает твое время и сознание, значит, он немножечко зануда.
2: А если речь идет про какие-нибудь дела, которые у прокурора, о делишке, а это все?
3: Нет? Это тоже. Это тоже интересная аудитория. Нас все слушают, мы всех любим, на самом деле.
2: Действительно. Чем занимаюсь? Занимаюсь тем, что удаляю скриншоты многочисленные, которые прислали. Спасибо. Во-первых, большинство наших слушателей, такое ощущение, что очень большое большинство, умеет делать скриншоты. И, кстати, абсолютно верно определили тот бокал. Мы хоть сказали, что это бокал был, да?
3: По-моему, да.
2: Даже не помню.
3: Я еще сказал, что я пойду его покупать, потому что я побил все стаканы у себя дома. Я сейчас пью из пластиковых. И знаешь, о чем я задумался? Я один живу. И я задумался о картонной посуде. Потому что ее не надо мыть. Мне кажется, это супер преимущество.
2: Тебе к ним же картонную трубочку.
3: Подожди, я хочу съедобную мебель. Съедобная мебель, резиновая женщина.
2: Да.
3: Тоже очень удобно.
2: Хорошо, хорошо.
3: Что еще? Ну и, конечно, MacBook, сделанный из картофеля. Съедобный MacBook, да, потому что.
2: Записки холостяка, так и назовем твое размышление, Никит.
3: Чисто по Достоевскому.
2: Да, поеду. И спасибо всем. Ну, кто спрашивает, а как происходил розыгрыш? Как происходил? Ну, так и происходил. В прямом эфире Топ-радио, как и всем, мы пытаемся делать все эти розыгрыши.
3: Многоголосием, кстати, это было здорово, что ребята звонили.
2: Исключали наших претендентов по одному, оставив одного, единственного и последнего, которому мы с удовольствием отдали этот приз. И побольше нам мы любим отдавать призы, как вы понимаете.
3: Особенно по пятницам.
2: Да. Ребят, со следующей недели я, кто интересовался и спрашивал, а что там с Ларокой, а когда и что ж, мы начнем разыгрывать и туда пригласительные. Но зачем ждать? Зачем надеяться на что-то? Если уже можно заходить и на тикет-шоп приобретать билеты. 2 октября мы встречаемся именно там и по тому же адресу. Бриба 96, друзья.
3: Классика.
2: Классика, да.
3: Так это же сколько воспоминаний. Мне кажется, люди, которые даже не ходили туда и не застали золотые годы, связанные с этим брендом, даже они чувствуют, насколько это особенная вещь.
2: Давай тогда к тебе прямой вопрос. Слушай, а ходил ли ты в это странное и веселое заведение?
3: Да. 2-5-0-37. Присылайте ваши вайбы.
2: А я конкретно про тебя.
3: Я думал, ты слушателя спрашиваешь.
2: Ага. Тебя
3: у тебя
2: тоже.
3: Это манера? У тебя это манера обращаться к слушателю на ты? Да. Я не понимаю, это я или...
2: Это ты. И ты.
3: Я помню, что
2: хорошо,
3: один
2: Никита,
3: раз...
2: Никита.
3: Первый раз я пришел в клуб Ларока, у меня было 5 тогда еще латов, и женщина подошла приятная в таком юбчатом костюме, очень красивая. Предложила ее в баре угостить, я угостил. Она, как
2: ты
3: сейчас помню...
2: человек.
3: Как сейчас помню, заказала Малибу. Нет, я подумал, что у меня наконец-то личная жизнь возникнет этим вечером. И я заказал ей Малибу. Помню, что Малибу стоила 4,50. Спасибо, что оставила на дорогу. Прекрасная незнакомка. Ты ж потом пропал, я больше тебя никогда не видел.
2: Прекрасное время, прекрасное.
3: Да

0: такая прикольная новинка. Это Topic и Lucky Ones. Зашла тебе новинка, да?
1: По вайбу чем-то напоминает танцевальную музыку из поздних нулевых.
0: А это? Talk to You называется этот трек. Вот этот вайб поздних нулевых. Даже, наверное... Начало нулевых, может быть. Так, Джеймс Хайп и Серотонин. Это 17-я строчка нашего топ-20-ки. Это все через 3 минуты на топ-радио. После чего продолжим и про кино поговорим, да? Поговорим про кино?
1: Есть у нас, что
0: есть.
1: Обсудить.
0: Отлично.
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
3: Правда? Какую?
2: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
3: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв.
2: Конечно.
4: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Beigalos Maksimā no 8. līdz 14. septembrim ar paldies karti kausētais sirds Dzintars. Klasiskais 200 gramu 1 eiro 29 centi. Maltā kafija Merild in Cup 500 gramu 6 eiro 99 centi. Konservētajai kaķu parībai Šeba 50% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
6: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
8: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Teici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
9: No 9. līdz 22. septembrim saldējums druva cigoriņu, vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un cepumi selga dažādi veidi 180 gramu 89 centi.
10: Loterijas atļaujas numurs 9053.
11: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
12: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
13: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
14: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
13: Ноутбук Asus 399 евро.
14: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
13: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
15: Песня из ТОП-20.
16: Это ТОП-20. ТОП-РАДИО.
17: 17-я позиция.

0: Надо этот вопрос решить. Хавьер Бардем, это плюс вайп или минус вайп? Выбирай.
1: Мне трудно. Потому что Хавьер Бардем идет вместе с Пенелопой Круз автоматически.
0: А Пенелопа максимально плюс вайп.
1: А Пенелопа Круз, это уже все. Ну, как
0: Пенелопа
1: бы,
0: плюс.
1: Да, Пенелопа плюс.
0: В общем, они снялись в фильме, который надо обсуждать. Дело в том, что...
1: Ну, давай так, изначально, что они вместе, правильно же? Они же пара.
0: Они 20 лет уже вместе.
1: Да, они пара давно.
0: Оба очень интересные, и если всем мальчикам нравится Пенелопа, то Хавьер нравится всем девчатам.
1: О, какой он в молодости еще был такой, знаешь, но...
0: Интересный мужчина.
1: Да, я, потому что ты мне сейчас так сказал, я по имени не могу сказать вот прямо, да, я знаю, кто это. Нет, очень тяжело, но...
0: Во-первых, его работа в фильме «Старикан здесь не место», забыть невозможно. Это лучший Антон Чигур в истории кинематографа. Угу. А тут они вместе снялись, что круто, потому что они профессионалы. Они очень здорово разделяют личную жизнь и карьеру.
1: Можешь еще какую-то фильмографию, если ты помнишь, так, навскидку назвать?
0: С Пенелопой или с Хавьером?
1: Да не, с Хавьером, конечно. Потому что он очень харизматичный, но...
0: В Джеймс Бонде он сыграл абсолютно обалденного злодея, блондина такого.
1: Вот, у него роль злодея, да, он такой, потому что есть
0: потому
1: такой
0: что...
1: угрюмный, агрессивный такой.
0: В фильме «Вик и Кристина Барселона» он играет такого темпераментного испанца. Он там, наоборот, у Вуди Аллена он здорово смотрелся, да? То есть...
1: Ужасно, но мне сильно не понравился фильм «Вик и Кристина Барселона», он скучный, я не могу.
0: Я помню,
1: смотреть.
0: Что там Скарлетт Йоханссон. Я больше ничего в жизни не
1: Это даже не спасло для меня эту картину. Я ее не досмотрел. И вообще, ну, если бы я, наверное, в кино пошел, пришлось бы. Ладно, давай, Хавьер Бардем дальше.
0: Вот они, значит, снялись.
1: Так.
0: И сейчас очень много об этом фильме говорят. Фильм называется «Бункер».
1: «Бункер», да.
0: И это как будто история пары, которая на грани разрыва. Долго были вместе. Прямо как настоящие Хавьер и Пенелопа, только у Хавьера с Пенелопой хороший брак. Мы смотрим на них как на пару, которая никогда не расстанется, пока она не расстанется. И из-за этого фильм «Бункер» смотрится особенно интересно. Говорят, их на Венецианском фестивале 15 минут в овациях купали.
1: А у меня есть видео, прямо когда хлопали, они стоят, хлопали. Им все хлопают, это не заканчивается.
0: И ты уже такой, а чё хлопаем-то? 15 минут, я уже вообще-то хочу в буфет, а тебе все хлопают. А это вообще Венецианский фестиваль, ты представляешь?
1: Да, я думал, это прямо здесь будет звук. Ну, короче, да, они там обнимаются, она плачет, он ее целует, и они все разные. А фильм-то про бункер, который они строят
0: для очень богатого миллиардера.
1: Дэра, который боится апокалипсиса, правильно? Так.
0: И это, в общем-то, отражает дух времени, и на фоне всего, что происходит по сюжету, мы смотрим на настоящих.
1: И всего того, что происходит в мире.
0: И на предлагаем обстоятельных Пенелопу Круз и Хавьера Бардема. Смотрите, Венецианский фестиваль, это очень здорово, потому что именно там, например, получил свою прессу и стал в результате очень популярным Джокер.
1: Да.
0: Бедные, несчастные.
1: Да, было.
0: Фильмы, которые, на первый взгляд, очень нишевые, но в результате их прям все любят. Плюс-минус все. Можете относиться к Джокеру как хотите, но это интересный фильм. И он именно выстрелил на Венецианском кинофестивале. Скорее всего, художественный фильм «Бункер» с Пенелопой и Хавьером выстрелит. И в этот раз... Или, может быть, нет. Поживем, увидим. Но в целом очень любопытно.
1: У меня остался только один единственный вопрос. Не могу не заметить в списке актеров Патрика Шварценеггера.
0: Патрик — это сыночек.
1: Точно?
0: Слушай, да, абсолютно. Я помню,
1: прям 100%.
0: Что у Арнольда сын Патрик. Да. Патрик Арнольдович, можно сказать.
1: Так что,
0: я согласен.
1: Слово выстрелит, этот фильм выстрелит.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радиоситуация на дорогах, и могу сказать, что я не обладаю никакими особыми данными в данный момент с автодорог нашей страны. По какой-то причине у меня все сломалось. Но сообщили наши слушатели, спасибо им за это, что перекресток Каунсом и Мелсона в сторону центра во втором ряду произошла автомобильная авария и влияет наверняка на дорожно-транспортную ситуацию. В связи с чем вот такое предупреждение. Если есть та дорожная информация, которую нам следует, необходимо знать и рассказать нашим слушателям, то обязательно ее сообщай с помощью WhatsApp 250-37.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: Над, это все впереди на Топ Радио. Скоро. Еще один прикольный трек Surfmess, и называется он Muse. Это все нас ждет впереди. Через 3 минуты на Топ Радио. Оставайся с нами.
1: Kaimiņ, nepazinu. Bagāts būsi.
2: Jā, esmu. Man galva pilna ar idejām. Jāsāk mācīties un likt lietā.
1: Ko tad jaunu mācīsies?
2: Santehniku un apkuri. Arī siltināšana jāapgūst. Tagad tik uz depo. Tur ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank ko?
3: Maksā saviem klientiem.
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
5: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl стоит того. Подробная информация на Lidl.lv.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. 2-1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АВТ.
8: Хорошие цены в магазинах «Лац». Шоколад «Карл Фазер» с цельными лесными орехами 200 граммов 3 евро и 59 центов. Томатный соус «Спилва» 510 граммов 1 евро и 39 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете «Лац.ЛВ».
9: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
10: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 15. septembrim LV veikalos kilograms plūmju liepotika. Paskat, 89 centi un 400 grāmi talsu skābā krējuma. 1,49 eiro. Kilograms vistu pus

0: пришли нам его скриншот.
1: Если ты окажешься самым быстрым, то в конце недели сможешь стать обладателем подарочной карты IKEA на 150 евро.
0: IKEA – новая сниженная цена на более чем 1000 товаров IKEA.
2: Hey, this is Surf Mesa on Top Radio. Up next is my track Muse with Goodfella. I hope you enjoy.

0: помните, говорили, противоположности притягиваются. У тебя есть друг, который на тебя не похож, но вы дружите? Человек, у которого совершенно другие взгляды. Мы часто живем в мире, где наши друзья, наш круг общения как будто диаметрально нам противоположен. Поэтому
1: я же не могу судить, я аж не знаю, может быть, похож, может, не похож.
0: Ну, давай попробуем провести тебе маленькую экзаменовку. Вот от 1 до 5, да? От 1 до 5. Оцени себя по, например, рассудительности.
1: А везде 5.
0: Везде?
1: Ну, конечно.
0: Я думаю, что...
1: У меня самооценка и порядок.
0: Я думаю, что о высокомерии я не буду спрашивать.
1: Да-да-да, там тоже 5, не волнуйся.
0: Провели исследование, потому что многие говорят, что противоположности притягиваются. Ага. Например, в супружеских парах муж и жена как будто заполняют зияющие пустоты друг друга.
1: Да,
0: и выяснилось, что это Филькина грамота.
1: Черт.
0: По большой части это миф.
1: Я надеялся, значит, что я интеллектуал. Я, значит, весь такой с широким кругозором, весь такой разумный. И моя вторая половина.
0: А может быть такое?
1: Полная противоположность.
0: Может быть такое, ладно, что я сейчас слушаю тебя? Дисклеймер?
1: Нет, поэтому я такой смелый.
0: Ага, все, понял. 80 тысяч британских пар были опрошены.
1: Да.
0: И партнеры обычно больше похожи друг на друга, чем на... чем различаются.
1: Да.
0: Оценивали вопросы, такие важные вопросы, как образование, интеллект, возраст, привычки, в том числе и вредные. Потому что, говорят, противоположности притягиваются, и мне кажется, что это маркетинг. Просто для того, чтобы лучше торговать итальянской кожаной обувью, знаешь. Она заставляет тебя покупать, в том числе из-за того, что является мифом. Имей это в виду. Вот. А еще интересный факт, который вам понравится. Сегодня пятница, и мы готовимся к выходным, стараемся дела закончить поскорее.
1: Это факт.
0: Смотрите, ребят, если вы на чем-то сегодня будете сконцентрированы,

0: стороны, и внезапно вас что-то отвлекает, имейте в виду, если верить исследованиям, когда вы на чем-то сосредоточились, а потом вас отвлекли, вам понадобится, просто представьте, 23 минуты, чтобы вернуть прежнюю сосредоточенность.
1: Я полностью согласен, потому что ты только вот, ну, например, сосредоточенно сел за компьютер, что ты там делаешь, смотришь, да, вот самое такое неприятное, да, там, оплачиваешь счета, к примеру, и тебе приходит просто какое-то уведомление, сообщение, может быть, какой-нибудь там будильник очередной сработал или еще что-то. Ты просто берешь телефон отключить, это уведомление убрать, и в моменте ты уже листаешь какой-нибудь очередной рилс. Минимум 24 минуты, это 100%, пока ты вернешься к своим обычным привычным обязанностям.
0: Почти полчаса.
1: Не говори.
0: Невероятно. Это 48-я часть суток.
1: Угу.
0: Отними время сна, получается еще более крупный сегмент, ты просто тратишь на то... Вопрос возникает сам собой. Стоит ли вообще на чем-то сосредотачиваться, учитывая то, насколько сложно вернуться, если тебя отвлекает все на свете? Может быть, просто попроще. Знаешь, вот это вот, по верхам прошелся.
1: Да.
0: Счета оплатил, ладно, хорошо.
1: Так и делаю.
0: Не вдаваясь в подробности.
1: Один оплатил, и такое остальное потом.
0: Говори тебе в твоя вторая половина, купи итальянский. Покупаешь все, потому что слишком уж дорого время нынче стало.
1: Вот все, на чем советую сосредоточиться, это на музыке. На топ радио. Я не знаю, получается ли у кого-то сосредоточиться на творчестве Мия Бойки, но...
0: Ну, она бы хотела, чтобы да.
1: Это да. Экспонаты, мой фанат. Доброе утро всем. Пятничного, классного, солнечного теперь уже утра.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. В эту пятницу, 11 сентября, в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Однако в первой половине дня местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха 16-18 градусов. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: знаете, что Кайли Минок моложе Мадонны на 10 лет? Кайли Минок 58-го года рождения.
1: Знает ли об этом Мадонна? Ладно, Мадонна, по-моему, не в курсе, да. Она говорит, а чего?
0: А, нет, подожди, Кайли Минок 58, Мадонне 68. Вот, вот где десятка спряталась.
1: Да.
0: 58, ну, молодуха, да.
1: Две девчушки просто сейчас спели нам классную песенку просто,
0: Я заранее всем сообщаю, мне совершенно не стыдно, что я постоянно разговариваю про Мадонну, да. Она входит в сферу моих интересов. Я сам не молодею. Вот так, друзья, да.
1: Но ты уже слишком, по-моему,
0: для нее староват. Ну, для Кайли Минок самое то.
1: Возможно, Кайли Минок ты еще подойдешь. Так, что ж, ребят, ну, давайте, чтобы у вас всех выходные прошли как... Ну, как будто вы вот, как будто вот рассматриваете, выбираете между Кайли Минок и Мадонной, и в сфере их интересов, как будто вот вы тоже находитесь.
0: Может чтобы быть, ваши... вы, кстати, и есть Кайли Минок, если вы, Кайли, если вы нас сейчас слушаете.
1: Неплохо было бы.
0: Мне кажется, у меня на Мадонну шансы падают, а вы, пожалуйста, обдумайте. Я серьезно говорю.
1: Как это в прямом смысле или в переносном? Шансы падают.
0: В понедельник узнаем.
1: Да. Ну и, конечно же, я не знаю, что по погоде. Сегодня наслаждаемся тем, что он как бы есть, какое-то никакое количество солнца мы имеем. Впереди Рузана, следующие 2 часа, потом Сергей Литвинов, потом Лина Исаева, потом Артем Демьяненко, потом топ-20, еще раз Сергей Литвинов, номер 2, потом мощнейший дэнс-флор, Александр Попов и Интерплей, и много музыки на топ-радио на все выходные вам 24/7. Всем отличных, классных в завершении этой пятницы выходных. До понедельника, пока! Классный трек, кстати, с которым вас оставляем. Крис Лейк и Long Jacket.

давайте придумаем, если еще не придумали. Я надеюсь, у вас планы есть. Самый лучший план – это не делать ничего. Правильно? Или нет? Или вашу пятую точку все время куда-то несет? Доброе утро.

0: Mans Mazda zināšanas krāja kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
1: Только три дня. С 10 по 12 сентября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Эуцерин, Сенселес, Изден и других брендов. А также на продукты для укрепления организма. Формула Витале, Провизор, Витерон и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas no 10. līdz 14. septembrim. Ar paldies kārti Sirs Prezident Camembert 120 gramu 1,19 €. Piena šokolāde Laima, lācītis ķepainītis vai bāverīte 90 gramu 99 €. Šipsiem un dip mēcītēm pērkot jebkuras divas preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Cik lielas? Viss lielākās atlaides. Optio veikalos brīļu dienas. No 7. līdz 13. septembrim visam 40% atlaide. Optio optika.
4: В Касину Гай выгодные цены каждый день. Стул в столовую серый или зеленый 29,99. Коврик из искусственного кроличьего меха 6,99. Виброплатформа, тренажер всего 69,99. Касину Гай. Предложение действует в магазинах Касину Гай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
7: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
6: Ноутбук Asus 399 евро.
7: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
6: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.

День правильного питания. Я ничего не говорила. Так, сделаем вид, что не было ничего. Сегодня еще и день ласкового обращения. То есть сегодня, если хотите кого-то из коллег назвать солнышком, зайчиком, дорогой мой любимый коллега, или женушка свою жену, то сегодня тот день. А завтра уже нормально можно, как всегда, по-обычному. Где мой отчет? И там что-то такое. Или где мой кофе? Кто не убрал свою грязную кружку? Ну и так далее. Это все завтра. А сегодня мы ласковые, милые зайчики.

история одного трека. Попробую вам сейчас рассказать. И здесь, ну, нужно будет вслушиваться в песни, которые я вам включу, чтобы вы просто сравнили. Есть у нас один трек, который мы часто слушаем у нас на топ-радио. Он играет, это вы уже к нему привыкли. Вот этот трек. Это Bittersweet Symphony. Пирс и Блэр — это, конечно же, ремейк большого хита от The Verve, Bittersweet Symphony. Ну, в общем, давайте я его так оставлю чуть-чуть на фончике и расскажу вам. В общем, вообще сегодня 55 лет исполняется Ричарду Эшкрофту, это вокалист.

и отчисления уходили представителям The Rolling Stones, это Мик Джаггер и Кит Ричардс. И только в 2019 году, спустя 22 года после выхода песни, права вернули Эшкрофту, это солисту группы The Verve. Я просто хочу, чтобы вы послушали именно версию The Rolling Stones, и сможете ли вы узнать вообще этот трек. Давайте попробуем.

да? Ну, как будто вообще абсолютно другая песня. Ну, стиль, ладно, понятно. Время тоже другое совершенно. Это 65-й год. Rolling Stones. Вот именно здесь, в общем, стырили The Verve свою версию и сделали ее, ну не знаю, ну мне кажется, просто прекрасно. И случилось это намного позже, 97-й год, и вернули они права свои в 19-м году. Как это произошло? На самом деле, очень просто, без суда Джаггер и Ричардс согласились просто отказаться от своих претензий в какой-то момент, да, 22 года ждали. И, ну, Эшкрофт сказал, что это прям великодушный поступок. Был ему, конечно, этому очень сильно рад. Наконец-то он может нормально сказать: это моя песня. В общем, The Verve, Bittersweet Symphony. Та версия, к которой мы привыкли, которую мы знаем. Послушаем ее до конца, целиком. И с днем рождения, Ричард, вокалист The Verve.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Местами возможны кратковременные осадки. Температура воздуха в стране сегодня плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. На данный момент в столице плюс 16.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Сейли айцина гаршу целюйума. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Большая школьная распродажа в РД Электроникс продолжается.
4: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
3: Ноутбук Asus 399 евро.
4: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
3: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
5: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
6: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

важная информация для водителей и шоферов, автомобилистов, ну и не только. С 14 по 18 сентября, а также с 21 по 25 сентября в ночное время будет закрыт для движения мост через Лиелупе на Лепойском шоссе. Ограничение будет действовать с 19.50 вечера до 5.50 утра. Закрытие моста необходимо, чтобы предотвратить повреждение его металлических конструкций. Над этим там работают. Водителям следует учитывать дополнительное время в пути. Объехать закрытый участок можно по Венспилскому шоссе и дороге Каунсемс-Кудра, через Елгаву, по дороге Елгава-Каунсемс и Лока-Магистрале, а также по Елгавскому шоссе и дороге

0: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
1: До 70% дешевле. На сезонной распродаже ЮСК вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины ЮСК или на ЮСК.ЛВ.
2: Ну, сейчас начнется.
3: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
4: Стоп! Рига стайл.
3: На сцене клуба DJ Питер Парти Папа, DJ Родион Горди, DJ Андрей Фан, DJ Эндрю, DJ Vortex, DJ Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», «Студио 69» и «Red Square». Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
5: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: Agra, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. Местами возможны кратковременные осадки. Температура воздуха в стране сегодня плюс 16, плюс 18 градусов. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. На данный момент в столице плюс 16.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Латвии полдень. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
1: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
2: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
1: Ноутбук Asus 399 евро.
2: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
1: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV. Ура!

0: Ригафуд 2026. Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Ригафуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
3: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 10. līdz 14. septembrim ar paldies karti laša fileja ar ādu 10,99 € kilogramā. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 kilogramiem. Sāļas tilbi XXL pauska. Fasēti 2,49 € kilogramā. Persiki 1,49 € kilogramā. Majonēzēm 20% atlaide. Maksima.
4: Только три дня. С 10 по 12 сентября в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авене», «Бабе», «Эуцерин», «Сенсалис», «Издин» и других брендов. А также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Провизор», «Ветерон» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: TV6 aicina. Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas krāšņākās un gaidītākās sacensības. Nakts rallycross ar unikālu Kumsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз В16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
4: Большая школьная распродажа в РД Электроникс продолжается.
5: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
4: Ноутбук Asus 399 евро.
5: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
4: Большая школьная распродажа в магазинах РД Электроникс и РД Вейклс ЛВ. Ура!

0: Медуза и Don't Wanna Go Home. В основу композиции лег их личный опыт. День заканчивается, вернее, танцевальная ночь заканчивается, а уходить не хочется. Никто не хочет отпускать этот музыкальный праздник, который Медуза устраивает для своих поклонников. Ну что, начинаем мы пятницу и в то же время заканчиваем, потому что впереди у нас выходные, и в пятницу уже работать как-то не особо хочется.
1: За хитом «Дневной эфир»
2: с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На ТОП-радио.
0: И то, что к нам приближаются очередные выходные, вот вам музыкальное подтверждение.

рубрика «Не озвучите». У нас здесь появляется песня 21 года, которую мы пропустили. Она появилась, кстати, 10 сентября, то есть вчера, но 21 года. И у нас здесь американцы. Это редкий случай, когда появляются именно американцы, американский электронный дуэт. И это Tellcast, который работает на стыке дэнс-поп и электронной музыки. И вместе с ними вокалист, британский певец, автор песен из Хала, Сэм Грей. Он также известен как автор песен для большого количества EDM-артистов. А о чем песня? Песня называется, во-первых, «Неразрушимые». Unbreakable, и это песня о силе отношений, поддержки друг друга, когда вокруг все рушится. То есть в тексте этой песни есть очень понятный образ, даже если мир горит, все остальное исчезает, и надежды могут превратиться в пепел, они все равно останутся вместе. А опять же-таки, это идея о людях, которые любят друг друга.

Radio. The Party Station. Рейтинг самых популярных хитов топ-радио. Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 10. 10.

0: ремиксы David Guetta, Sad Girls. Очень интересная история у этого трека в нашем топе. Он проводит 11 уже недель с 16 места на 10 вновь поднялся. Почему вновь? Да потому что он уже здесь оказывался в разные месяцы на этом 10 месте уже 3 раза. То есть в прошлую пятницу это был третий приход на 10-ю строчку. Но не на 9-ю, не на 8-ю, не на 7-ю. Первую десятку, если он и вырывался, этот хит, то только на 10-ю позицию. Это высшее место, которое было показано трижды.
1: Место номер 10. 10-е.
0: Поэтому сегодня интрига для этого хита следующая. Сможет ли он продвинуться еще выше, наконец-таки, на 12-й неделе в нашем топе и установить новый свой личный рекорд? Ровно 2 года назад на этом месте оказалась новинка от Минаева.

0: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него на www.topradio.lv.

0: что-то мне подсказывает, что будет сумасшедший и интересный в то же время гран-при Испании в Мадриде приезжают. Уже приехали лучшие пилоты планеты Земля, Формула-1. Завтра превью этапа в автоклуб с 10 до 12. Ну а через несколько минут у нас новости Формулы-1 и новости футбола. Лига чемпионов нас продолжает кормить классными матчами, которые можно не только смотреть, но и о которых можно еще рассказывать. Ну а пока о погоде расскажу. В субботу днем небо будет частично покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до 15-20 градусов тепла. Воскресенье 13 сентября и понедельник 14 сентября. Возможно, более облачная и дождливая погода. Ветер будет преимущественно слабым. В последующие дни небо также часто будет затянуто облаками, которые во многих местах принесут дожди. Более сильные осадки ожидаются в Курземе и на западе Видземе. Будет преобладать слабый до умеренного южный и юго-западный ветер, а температура воздуха особо не изменится.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня в пятницу днем небольшая и переменная облачность. Пятница пройдет без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, порывы которого 9-14 метров в секунду. Вечером слабый ветер. Максимальная температура воздуха по всей стране от 17 до 20 тепла.

сайт. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 10 сентября аккумуляторная угловая шлифмашина 39 евро. Аккумуляторный многофункциональный инструмент 29 евро. И аккумуляторный лобзик 24 евро. Lidl стоит того.

Футбол, Лига чемпионов. Бавария разгромила Будио Глимт в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом и популярным счетом, да, в песне 5-0. Счет матча открыл Джамал Мусиала. Этот гол стал для Баварии 900-м в истории выступления в Кубке Европейских чемпионов и Лиги чемпионов. Таким образом, мюнхенский клуб стал лишь вторым в истории турнира, который достиг этой отметки. А лидером по количеству забитых мячей остается мадридский Реал 1139 голов. Нападающий Баварии Гарри Кейн, в свою очередь, забил 55-й гол в Лиге чемпионов. И сделал это он в 71-й встрече. На текущий момент футболисты занимают только 10-е место в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов. На 9-й строчке находится бывший форвард Манчестер Юнайтед. Помните такого? Руд ван Нистелрой, 56 голов. Далее идет на 8-й позиции экс-нападающий Баварии Томас Мюллер, тоже уже не играет, 57 голов. На 7-м месте расположился действующий форвард Манчестер Сити Эрлинг Холланд, который забил 59 голов в 59 встречах. Так что Гарри Кейн в ближайшее время, я думаю, и Руда пройдет, и Томаса. Ну а с Эрлингом пока что поборется, потому что тот тоже еще достаточно, причем на высоком уровне, продолжает выступать. А Славия... Интересный еще был матч вчера Славия-Прага-Ланс, особенно в самом конце. Ланс со счетом 3-2 обыграли Славию Прага. Славия заканчивала матч в меньшинстве. Они получили красную карточку и проиграли из-за двух голов, которые были забиты после 90-й минуты. То есть на первой и третьей добавленных минутах они пропустили мячи и проиграли. Обидно, не то слово. Манчестер Юнайтед, Сабах Баку 4-0. Комо, Ред Булл, Лейпциг 4-1. Федербахче, Рома 1-1. С таким же счетом ПСВ закончили матч против Шахтер Донецк. Далее у нас Save My Love, Кайго. Музыкальная пауза и Формула-1.

Даже если вы гонки не смотрите, эту, я считаю, надо посмотреть. Формула-1 впервые переезжает на совершенно новую трассу в Мадриде. Это уже очень важно, потому что до старта Гран-при Испании вокруг этого Гран-при много-много уже разговоров. И главная тема – красные флаги. То есть это когда останавливается Сиси. Новый автодром Мадринка – это почти 5,5 километров, 22 поворота и очень мало места для ошибок. Здесь практически нет больших зон безопасности, куда можно выехать и развернуться, так сказать, продолжить свое выступление. Если ты промахнулся, то, скорее всего, разбил машину. Во многих местах сразу за трассой стены. Поэтому любая серьезная авария может привести к остановке сессии. Если болиду понадобится помощь, то провести ее быстро не получится. На Мадринге почти нет сервисных дорог, поэтому придется выпускать машину безопасности, виртуальную машину безопасности, если не сильно кто-то разбился, или вообще останавливает заезд красными флагами. Пилот Альпин Пьер Гасли даже пошутил недавно на этой неделе, что ставит деньги на большое количество красных флагов. По его словам, даже на симуляторе он успел собрать практически все стены на трассе. И это не просто теория. Во время недавних тестов Формулы 3 на Мадринге красные флаги появились 19 раз всего за один день. То есть 19 раз останавливали сессию. После этого некоторые команды Формулы-1 даже привезли в Мадрид по 3 машины на всякий случай. Ну а Феррари тоже не стали рисковать, и Шарль Леклер, по имеющейся информации, не будет использовать на этом этапе обновленную силовую установку. Так что дебют Мадрида обещает быть очень интересным. Новая трасса, стены очень близко и практически нулевой запас на ошибку. Сам Гран-при Испании пройдет в воскресенье, завтра квалификация, старт гонки в 16 часов по латвийскому времени, и уже в эту субботу, то есть завтра в автоклубе, менее чем через сутки, мы подробно разберем новый этап, расскажем о трассе, о главных фаворитах и о том, чего ждать от первой гонки Формулы-1 в Мадриде. Ну а пилотам желаю сделать покер-фейс и, собственно, не разбиваться.

0: Седьмое число, сентябрь. Хорошая погода, не то что вчера, правда? Светит солнце преимущественно. Сегодня отличный день для тех слов, которые мы почему-то часто держим при себе. Праздник ласкового обращения. Хороший повод сказать близкому человеку что-нибудь теплое и приятное. Не потому что у него день рождения, не потому что праздник какой-то еще или событий, а просто так. Кажется, ну, он же и так знает, что я его люблю. Знает, но услышать это все равно приятно.
1: Хит за хитом. На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов. Каждый рабочий день с 12 до 15. За пультом. Сергей Литвинов.
0: У нас есть приятная, классная хитовая музыка. Совсем скоро рубрика «Не звучит». Послушаем очень нежную, интересную композицию, которая ни разу не звучала на

новая, но очень красивая песня появляется в рубрике «Не звучит на топ-радио». Небезао – это российская музыкальная группа, состоящая из двух тезок Влад и Влад. Музыка идеально балансирует между кальянным рэпом и глубоким хаосом. И вместе с ним звезда Украины Андрей Леницкий, популярный автор и исполнитель, который получил известность в интернете благодаря своим чувственным лирическим балладам и R&B-трекам. Обладает мягким, легко узнаваемым вокалом, который отлично дополняет плотный бит дуэта Небезао. Трек сразу после релиза набрал популярность на стриминговых сервисах и YouTube, собрав миллионы прослушиваний. Его до сих пор включают в плейлисты для поездок на машине, к примеру, или просто домашнего меланхоличного настроения. Возможно, оно у вас сегодня такое, когда слушаете топ-радио.

0: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
1: Правда? Какую?
0: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
1: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
0: Конечно.
2: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
3: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārzeņiem zilās cenas nepāriet.
4: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārzeņiem. Āboli Red Prince. Jaunā cena 1 eiro 19 centi kilogramā. Ietaupījums 10 centi. Ananāsi jaunā cena 1 eiro 99 centi kilogramā. Ietaupījums 50 centi. Plūmju tomāti. Jaunā cena 2 eiro 39 centi kilogramā. Ietaupījums 60 centi. Tagad zila cena, sēma cena ikdienas. Maxima.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Кат Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
3: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticas vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsties pie mums! Dr. Mauriņa klīnikā.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объема 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АВТ.
6: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
7: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
6: Ноутбук Asus 399 евро.
7: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
6: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
8: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī vari sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Двадцатка самых популярных хитов Top Radio. Один за другим. Прямо сейчас. Седьмая позиция.

0: Сейчас в первой десятке. Впервые он пришел, и впервые так высоко. Ровно неделю назад, шестая неделя, у него оказалась самая позитивная, с 15 места на 7. Пока это его высшая позиция. А может быть, он пойдет дальше и войдет в топ-5. А я поднял историю не прошлого года, не позапрошлого, а что у нас было в топе на этом месте 3 года назад.
1: Позиция.
0: 3 года назад на этом 7 месте Кей.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: впереди автомобильные новости. Почему японцы не хотят отказываться в своих машинах от очень древней технологии. И речь пойдет про тормоза. Они очень часто устанавливаются такие тормоза, устанавливаются на бюджетные модели. Более подробно совсем скоро. И также большинство жителей Латвии предпочитают не платить за новый мобильный телефон всю сразу сумму, а покупают его в рассрочку, этот мобильный телефон, даже если он стоит 250 евро. Однако уже с конца осени правила могут измениться, и для части покупателей рассрочка станет недоступной. Об этом тоже расскажу. В субботу днем и небо будет частично покрыто облаками. Местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха днем поднимется до 15-20 градусов тепла. В воскресенье 13 сентября и понедельник 14 сентября возможно более облачная и дождливая погода. Ветер будет преимущественно слабым. В последующие дни небо также часто будет затянуто облаками, которые во многих местах принесут дожди. Более сильные осадки ожидаются в Курземе и на западе Видземе. Будет преобладать слабый до умеренного южный юго-западный ветер, а температура воздуха особо не изменится.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня в пятницу днем небольшая и переменная облачность. Пятница пройдет без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный. Порывы которого 9-14 метров в секунду. Вечером слабый ветер. Максимальная температура воздуха по всей стране от 17 до 20 тепла. В Риге солнце лишь временами будут закрывать облака. Порывистый северо-западный ветер сменится слабым западным. А воздух в столице Латвии прогреется до 19 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: pieejamas 50 сервиса касаясь.
1: Мегапиркомс. Покупай больше, плати меньше. До 20 сентября особые предложения на комплекты товаров 1 плюс 1. Молочные продукты, сладости, закуски, бакалея и товары для дома. Мега. Просто, удобно, рядом.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Дисковые тормоза обеспечивают более эффективное замедление, но барабаны до сих пор не исчезли с задней оси многих автомобилей. Особенно часто такую схему можно встретить у японских брендов. Почему производители сохраняют верность старой конструкции? Давайте разбираться. И ключевой здесь фактор – деньги. Барабанный механизм изготавливать проще и дешевле, что для недорогих моделей оказывается решающим. Дисковые суппорты в процессе эксплуатации требуют ухода. Их нужно чистить от грязи, смазывать направляющие, менять резиновый уплотнитель. Закрытая конструкция барабанов фактически не нуждается в обслуживании, так что регулярного вмешательства она требует гораздо реже. Не стоит забывать и о ресурсе. Колодки в барабанных тормозах способны проходить 100-150 тысяч километров, а сами барабаны до 300. Это в 2-3 раза больше, чем у деталей дисковых тормозов. Есть и третий аргумент – распределение нагрузки. Задние тормоза при замедлении играют вспомогательную роль, потому что главный удар на себя принимают передние диски. Пусть барабанный механизм и уступает им в эффективности, для обычной дороги его возможности хватает с запасом. Вот и получается, что японские компании сознательно выбирают барабаны для доступных и не слишком мощных моделей. Так надежнее, дешевле и выгоднее в обслуживании.
0: Автоклуб Сергея.

если вы привыкли покупать новый телефон по принципу «сейчас заберу, а платить буду потом», возможно, скоро этот номер станет сложнее.

В Латвии хотят изменить правила покупки мобильных телефонов в рассрочку. Сейчас примерно 70% телефонов жители страны приобретают именно таким способом. Причем рассрочка нужна не только для дорогих смартфонов. Даже среди аппаратов, которые стоят до 250 евро, больше половины покупок оформляют в кредит. Однако уже с конца осени рассрочку могут приравнять к обычному потребительскому кредиту. Что это значит? Значит, продавцам придется проверять платежеспособность клиента и соблюдать дополнительные требования. Для части покупателей это может означать более сложную процедуру, а кому-то рассрочку вообще могут взять и не одобрить. При этом большинство клиентов платят все-таки исправно в Латвии. Так что скоро при покупке телефона могут спросить не только, какой цвет вы хотите, но и потянете ли вы этот смартфон финансово. Я вам желаю удачи не только в приобретении чего-то прикольного нового и того, о чем мечтали давно, да и вообще сегодня, в пятницу. Удачи! New entry.

0: Впереди у нас вторые выходные осени 26-го года. И выходные можно не только позволить себе наконец-таки отдыхать, не работать, может быть, даже ничего не делать, но еще даже что-нибудь вкусненькое скушать дополнительно, потому что можно и попозже пойти лечь спать. Короче, порадоваться можно. Сегодня 11 сентября уже можно это начинать делать, потому что отмечается день правильного питания. И сразу хорошая новость. Правильное питание – это вовсе не означает, что теперь нужно смотреть на шоколад, который вы любите, или торт, так, будто вы с ним в ссоре. Смысл гораздо здесь проще. Организму нужна разнообразная пища, достаточное количество воды, овощи и фрукты, белки, полезные жиры и нормальный режим питания. Причем, кстати, разнообразие важнее однообразных запретов каких-то. Овощи и фрукты тоже важная часть рациона. Завтрак – это вообще не магическая таблетка, гораздо важнее общий рацион и режим питания в течение всего дня, чем вера в то, что именно один вот какой-то конкретный прием пищи способен решить все ваши дела, желания, проблемы. И да, сладкое не обязательно объявлять врагом человечества. Я как-то устроил себе челлендж на неделю без сладкого, решил продержаться. Продержался из 7 дней 5, потом стал злой, на 6 стал добрее, потому что съел все сладкое в доме.
1: За хитом «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым. Каждый рабочий день с 12 до 15. Хит за хитом. На Топ-радио.

финалочка, финалочка рубрики «Не звучит». Послушаем то, что на радио, на вашем любимом радио, на топ-радио не звучало ни разу. Это достаточно интересный британский электронный музыкант, вокалист, автор и продюсер Роуз Куин, «Hard to Breathe». Его музыка находится где-то между дэнс-поп, хаус. Также он силен в атмосферной электронике. Трек вышел 10 января прошлого года. Ни разу здесь не звучал до этой минуты. Название переводится как «Тяжело дышать». Здесь скорее метафора сильного эмоционального состояния автора, когда отношения, чувства или внутренняя борьба настолько захватывают человека, что буквально становится трудно спокойно дышать. Очень необычный финал, я считаю, в нашей рубрике на этой неделе с этим треком.

0: думаю, что они сами в шоке от того, насколько крутую они выпустили композицию. Удалась им вторая работа. Первая тоже, по-моему, небезопасная называлась, от Майя Мишель и Баста. И после этого они второй раз поработали. Если я буду танцевать, теперь возглавляет наш чарт уже 2 недели подряд. Сегодня возможен музыкальный хэт-трик, но это мы узнаем с 7 до 8. Голосование пока еще возможно.
1: Место номер 1.
0: Как на сайте topradio.lv, раздел ТОП-20, так и ТОП-радио Телеграм. ТОП-радио, только хорошие новости. Голосуйте. Еще несколько минут, возможно, даже не часов, а минут остается. Мы начнем подсчитывать голоса ваши. 2 года назад на первом месте тоже остался лидер, и это был Чимин Ху.

хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за

0: о сигналах, которые игнорировать нельзя, особенно если у вас автоматическая коробка передач. Эксперты напоминают о 5 сигналах, что коробка передач скоро может умереть. Это и другая информация в этом часе еще у нас будет, ну а прямо сейчас не менее важная информация о погоде. В субботу днем небо будет частично покрыто облаками, местами пройдут кратковременные дожди, температура воздуха днем поднимется до 15-20 градусов тепла. Воскресенье 13 сентября и понедельник 14 сентября, возможно, более облачная и дождливая погода. Ветер будет преимущественно слабым. В последующие дни небо также часто будет затянуто облаками, которые во многих местах принесут дожди. Более сильные осадки ожидаются в Курземе и на западе Видземе. Будет преобладать слабый до умеренного южный юго-западный ветер, а температура воздуха особо не изменится.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня в пятницу днем небольшая и переменная облачность. Пятница пройдет без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, порывы которого 9-14 метров в секунду. Вечером слабый ветер. Максимальная температура воздуха по всей стране от 17 до 20 тепла. В Риге солнце лишь временами будут закрывать облака. Порывистый северо-западный ветер сменится слабым западным. А воздух в столице Латвии прогреется до 19 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов и Автоклуб.
1: Неожиданный отказ автоматической коробки передач почти всегда бьет по бюджету, хотя предпосылки к нему обычно заметны заранее. Водитель может услышать посторонние звуки, почувствовать рывки при переключениях или увидеть лужицу под машиной. И все это повод скорее ехать или, может быть, даже идти в сервис. Один из самых тревожных сигналов – это пробуксовка. Обороты мотора растут, а динамика разгона остается вялой, либо скорость вовсе не увеличивается. Подобное поведение часто говорит об износе фрикционных дисков или проблемах с гидротрансформатором. Рывки, толчки и задержки в момент переключения передач – наименее серьезный повод насторожиться. В исправном состоянии автоматическая коробка передач работает практически незаметно для пассажиров. Если же переключение сопровождается ударом или паузой, скорее всего, загрязнена рабочая жидкость либо неисправна гидравлика. Правда, даже единичный случай такого поведения лучше не игнорировать. Отдельного внимания заслуживает ситуация, когда коробка самопроизвольно сбрасывает передачу или вовсе не реагирует на команды селектора. Такие отказы – прямой повод для немедленной диагностики, поскольку они сигнализируют о серьезных внутренних повреждениях. Нарастающий гул, вой или металлический скрежет во время движения почти всегда указывают на разрушение подшипников, шестерн или других элементов механической части. Чем дольше ездить с такими симптомами, тем дороже в итоге обойдется восстановление. Маслянистые пятна красно-коричневого оттенка под днищем автомобиля свидетельствуют об утечке трансмиссионной жидкости. Дополнительный тревожный маркер – это стойкий запах гари из моторного отсека. Он говорит о перегреве и разрушении фрикционных накладок.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

успех. Сегодня трек этот и не только этот будут бороться за лучшие позиции в нашем чарте с 7 до 8. Ну а мы с вами будем заканчивать. Делать это с важной новостью. На самом-то деле. Дело в том, что... Ну, давайте про ситуацию сначала. Стиральная машина была, ну, работала, все было хорошо, но она не может работать вечно. Рано или поздно она сломается. Хотя есть такие варианты, когда просто морально уже надоело, и ты ее выкидываешь. Но если она, в принципе, еще не надоела, но сломалась, мастер говорит вам, ремонт 280 евро, и тут ты начинаешь думать, а не проще ли купить новую и получить еще и гарантию? В Европе хотят сделать так, чтобы такой выбор был не таким очевидным. Сейчас в крупнейших странах Евросоюза ремонтируют примерно каждый пятый сломавшийся бытовой прибор. Около 77% европейцев предпочли бы починить технику, а не покупать новую. Но проблема в цене. В цене мастера, который приходит и вам вот называет эту цифру, которая заставляет махнуть ему рукой, пожелать удачи и пойти в магазин купить новую. Иногда замена одной небольшой детали превращается в дорогой ремонт, а новая стиральная машина оказывается дешевле. В итоге ежегодно европейцы выбрасывают около 35 миллионов тонн бытовой техники. ЕС уже ввел новые правила права на ремонт. Производители должны предоставлять запчасти, инструменты и инструкции, а также не мешать независимым мастерским ремонтировать технику. Покупатель должен получить более понятную информацию о стоимости и сроках ремонта. А в некоторых случаях ремонт будет обязан выполнять сам производитель. Вот тут, правда, не указано, после гарантии или только как и сейчас, во время гарантий. Идея простая. Если сломалась деталь за 50 евро, должно получиться так, что из-за нее мы выбрасываем машину весом 70 килограммов, покупаем новую. У меня так дед телевизор веками чинил. Правда, тогда и телевизоры были другие. И исцеление квадратного выглядело тоже по-другому. Для этого нужно было подойти к телевизору просто и приложить усилия всей своей рукой. Никакие инструменты не нужны, и телевизор опять показывал. Сейчас, если так сделать, телевизор рассыпется. Поэтому мы и отдаем деньги, ремонтируем, чиним или покупаем что-то новое. Потому что ремонтировать дорого. Не дорого, а... очень даже свободно. Наши двери 24 на 7 открыты всегда. Правда, топ только раз в неделю на 1 час. Но его запись тоже можно послушать на сайте в разделе «Архив». А если хочется лайв режим, то с 7 до 8 сегодня. Будем подводить очередные музыкальные итоги. Итоги своей недели подведет с вами далее Лина Исаева. Пока!

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и кат локална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон. Евролом.
2: Labdien, esmu profesors Ulis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
4: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 10 сентября аккумуляторная угловая шлифмашина 39 евро. Аккумуляторный многофункциональный инструмент 29 евро. И аккумуляторный лобзик 24 евро. Lidl стоит того.
5: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
6: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
5: Ноутбук Asus 399 евро.
6: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
5: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
7: RD Electronics.
8: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
5: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
6: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
5: Ноутбук Asus 399 евро.
6: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
5: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
9: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru, dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.

0: Каждый день. Торф Билан 75 литров 4,59. Туэ Брабант от 80 до 100 сантиметров 3,99. Универсальные семена для газона 9 килограммов. Всего 29,99. Касину Кай. Предложение действует в магазинах Касину Кай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
1: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
2: No 9. līdz 22. septembrim. Saldskābmaize Fazer ierauga 500 gramu 1 eiro 25 centi. Un karbonāde nākotne karsti kūpināta 1 kilograms 6 eiro 99 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053. Top, top.

0: Латвии 3 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagniFlex для свободы движений каждый день. И новый MagniFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagniFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

друзья, ну вот она, пятница, 11 сентября. Начинаем нашу дневную смену. С вами я, Алина Исаева. И вот что я вам сегодня, как сорок, принесла на хвосте. Возможно, раскрыт секрет долголетия. Не знаю,

этой принцессе Дианы, что с ним будет дальше и почему оно так называется, что там за месть такая. И еще будет очень милая добрая новость про пингвинов в лечебных жилетиков. Вот такой вот сегодня разброс тем от вечной молодости до высокой моды и спасения от пингвинчиков. Все расскажу, конечно, между музыкой, так что оставайся со мной на Топ Радио. Начинаем наше время вместе.

0: платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и КАТ Локална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Большая школьная распродажа в РД Электроникс продолжается.
3: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
2: Ноутбук Asus 399 евро.
3: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
2: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
4: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
5: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
6: TV Seši IT. Jau 18. un 19. septembrī Biķernieku trasē autosporta sezonas izskaņas kražņākās un gaidītākās sacensības Nakts Rallycross ar unikālu kumpsas atmosfēru. Rallycrossa čempionāta fināli, lielākais dronu un pirotehnikas šovs Baltijā un īpaši viesi pasaules līmeņa SBA freestyle moto freestyle šovs ar diviem akrobātiem. Esi trasē un piedzīvo! Biļetes pieejamas biļešu servisa kasēs.

слушатель Роман просит поздравить жену с днем рождения. Любимая Инночка, с днем рождения тебя. Роман желает тебе бесконечного счастья, сияющих глаз, и чтобы каждый день приносил только радость. Будь всегда счастлива. Наверное, могу взять на себя смелость и подписаться. Твой любимый муж Роман. Инна, Топ Радио тоже тебя поздравляет с днем рождения. Надеюсь, то, что ты, если и тонешь, то только в глазах своего любимого Романа. Отличного дня, прекрасного дня рождения.

узнаете чуть больше нас с вами. Давайте разбираться. Жителю Коста-Рики Хосе Флоресу, согласно его документам, 119 лет. И если дату рождения официально подтвердят международные специалисты, то он сможет претендовать на звание старейшего человека в мире. Живет Хосе на полуострове Никоя. Это один из так называемых мест голубой зоны, где особенно много долгожителей. И вот здесь, внимание, берем блокнотики и ручки, слушаем и записываем секрет долголетия. Местные связывают его с водой, которая богата кальцием и магнием, с простой едой, он ест много кукурузы и бобов, и регулярным физическим трудом. Эх, вот тут вот, конечно, загвоздочка. Но еще и один важный пункт. И крепкие связи с близкими. Сам Хосе всю жизнь работал на земле, а сейчас, по словам внучки, он живет спокойно и, главное, счастливо. У него 8 детей, 23 внука и 25 правнуков. И даже уже одна правнучка есть. А может быть, еще один из пунктов секрета долголетия в том, что он подарок много получает на день рождения. Но я думаю, что подарки подарками. Самое главное, чтобы он не был обделен вниманием. Но раз уж даже где-то в Латвии про Хосе Флореса говорят, думаю, внимание у него точно не отнимать. Эх, живи, мужик, и дальше. А мы продолжаем с музыкой. Бразил, Switch Disco. На топ-радио.

девизу. И Оля, Оля, Оля, дорогая, я надеюсь, ты сейчас не спишь, это не сон. Топ-радио поздравляет тебя с днем рождения. А все почему? Потому что Лена и Андрей нам рассказали, что у тебя сегодня день рождения. И они тебе передают то, что они тебя очень сильно любят, желают бесконечного стального здоровья, остальное все приложится. Ну как тут поспоришь? Конечно, приложится. Топ-радио можешь лишь добавить, чтобы у тебя в жизни все было по любви. По взаимной любви, самое главное. С днем рождения, Оля! А

Все это а к тому, что на аукцион впервые почти за 3 десятилетия выставят знаменитое черное платье принцессы Дианы. То самое, которое прозвали платьем мести. Сейчас его оценивают в 150-300 тысяч долларов. Диана надела его в июне 94 года. Причем дата оказалась очень символичной, потому что именно в тот день принц Чарльз публично признался в своей супружеской неверности. Изначально Диана вообще собиралась выйти в другом наряде, но вот что-то ей в последний момент подсказала, и она выбрала именно это платье, которое несколько лет висело у нее в шкафу. Раньше она считала его слишком смелым. Эх, Диана, ну как чувствовала? Но все правильно сделала. Если и принимать удары судьбы, то уж точно, будучи при параде. Ой, да еще и насколько точно здесь сработал сам образ. Никакой демонстративной драмы, никаких кричащих деталей. Строгое черное платье, открытые плечи и все. Женщина, которая просто решила выглядеть на миллион долларов, но даже еще и не знала, что ее ждет в этот вечер. И вот после того вечера Диана больше его, конечно, не надевала и в 1997 году продала на благотворительном аукционе. И вот теперь, спустя почти 30 лет, оно снова уходит с молотка. В общем, 150 или 300 тысяч долларов. Здесь платят уже не только за шелк и дизайн, здесь покупают кусочек истории. И, пожалуй, один из самых элегантных способов когда-либо сказать: «У меня прекрасно, у меня все прекрасно» — это надеть черное элегантное платье. Несмотря на всяких там лжецов. Beautiful Liar от Бейонсе, Шакира в эфире «Топ-радио». Дальше.

0: Латвии 4 часа дня. Самое время поддержать свои суставы с новым Magniflex Joint Complex. Движение на каждом этапе жизни.
1: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Жизнь не останавливается. Мы движемся, работаем, занимаемся спортом, и наши суставы движутся вместе с нами. Но годы и нагрузка делают свое дело. Поэтому суставам нужна надежная поддержка. Выбирайте MagneFlex для свободы движений каждый день. И новый MagneFlex Joint Complex с глюкозамином для поддержки суставов и хрящей при повышенных нагрузках в течение дня. MagneFlex. Движение на каждом этапе жизни. Биологически активная добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

уже такое немного игривое, поэтому сегодня я решила с вами поиграть. Впереди у нас игра «Правда или ложь». Правила простые, я дам вам три заголовка новостей. Один из них совершенно реальная история, а два других я нагло придумаю. Ваша задача понять, где правда. Если хотите сыграть со мной прямо в эфире Топ Радио, пишите в WhatsApp 25037. Два слова «хочу играть», я с вами свяжусь, и мы проверим вашу новостную интуицию в прямом эфире. Так что, кто готов, я жду ваши сообщения. Продолжаем пока что с музыкой, и скоро

0: после этого трека. Я поговорю с тем, кто будет сегодня следопытом и гадать, что правда, что ложь. Оставайся со мной на ТОП-радио.
1: Макс Черечина, ваяк пациетиб. Biškopība, rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kredītstāra LV palīdz salīdzināt kredīt piedāvājums un izdarīt pārdomāt izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kredītstāra LV. Брідином, айзнямшанас макса науду.
2: Большая школьная распродажа в РД Электроникс продолжается.
3: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
2: Ноутбук Asus 399 евро.
3: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
2: Большая школьная распродажа в магазинах РД Электроникс и РД Вейклс ЛВ.
4: Любимая, я нашел машину для нашей семьи.
5: Правда? Какую?
4: Черри. Семиместная, комфортная, безопасная, с гарантией 7 лет. И цена действительно хорошая. Идеальный вариант для нас.
5: Звучит отлично. Поедем на тест-драйв?
4: Конечно.
6: Все больше семей в Латвии выбирают Черри Тиго. Не упусти возможности ты. В сентябре на модели Черри действует специальное предложение. Узнай больше на Черри Мотор ЛВ. Черри создан для семьи.
7: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
8: Nē, nē, labāk no mājām.
7: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
9: Man vajag.
10: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
7: Kā? Jau gatavs?
11: Размер имеет значение?
12: Смотря для чего.
11: Конечно, для хлеба.
12: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
11: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
13: Попробовать вкус осени стоит того. Свежий осенний урожай уже в магазинах Lidl. С четверга на отдельные сорта яблок с Lidl Plus скидка 25%. Кукурузный цыпленок 1 килограмм 3,59 и творог 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.
14: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
15: Ticu veiksmei.
16: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Ticu un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
17: No 9. līdz 22. septembrim. Piens Alma 2,5%, 1,5 litrs, 1,15 €. Un sausās brokastis Nestle divi veidi, 375 grami, 2,99 €.
18: Loterijas atļaujas numurs 9053.

платим за металл еще больше. Юрмосгаз 16 и Катлокална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

0: где ложь. Конкурс. Определи, где правда, а где ложь.
1: А где ложь?
0: Из трех услышанных фактов найдешь правду.
1: Найдешь правду. Забираешь приз.
2: Ну что, друзья, вот он, настал момент игры. Первый сегодня мне написала «Хочу играть» Алена. Мы с ней уже познакомились за эфиром. И вот, Алена, привет.
3: Привет, привет.
2: Привет, Алена. Как настроение? Боевое?
3: Да, день солнечный, прекрасный. Сегодня отмечали в школе, в садике день отца. Все прекрасно.
2: О, всех отцом с праздником. Отлично, но у нас сейчас дело посерьезнее. Нам нужно найти среди трех новостей, где правда, где ложь. Я тебе зачитаю три новостных заголовка. Мы их внимательно слушаем, визуализируем, представляем, могло ли бы это быть наяву в настоящей жизни, и потом будем рассуждать, если будут какие-то сомнения, и выдвигать свою версию. Готова?
3: Ну, давай пробовать.
2: Давай пробовать. Итак, первая новость. В Швеции ворон научили собирать сигаретные окурки в обмен на еду. Вот такая вот новость. Вторая новость. В Швейцарии коров начали оснащать специальными ошейниками, которые включают классическую музыку, когда животное испытывает стресс. Вот такая вот новость. Такая вот новинка, новшество. И третья новость. В Японии голубей начали использовать для поиска свободных парковочных мест. Птиц оснастили миниатюрными датчиками, передающими данные в городское приложение. Вот такие вот у нас три новости про ворон, про коров и про голубей. Нужно ли мне повторить какой-то заголовок, или у тебя уже есть какой-то претендент на правду и на ложь?
3: Ну, Япония на самом деле не перестает удивлять, очень правдоподобно звучит про голубей.
2: Так,
3: но Швеция мне довольно близка.
2: А поэтому как ты связана со Швецией? Ты там бывала? Ты видела этих ворон?
3: Я видела, что Швеция очень чисто, поэтому я могу предположить, что они даже ворону говорили собирать мусор в обмен за еду.
2: Так.
3: Но вот я сомневаюсь между... Про коров, наверное, нет, но вот между голубями и вороной я бы подумала, да.
2: А почему вот так вот мы коров отметаем? По-моему, прекрасное приспособление, классическую музыку, она все-таки благотворно влияет, что на человека, и на животное тоже. Может, молока больше давать начинает?
3: Начинает этот миф по поводу, вот где-то я слышала, что миф по поводу того, что как-то это влияет на коров. Ну, классическая музыка была развенчан,
2: опа,
3: если я не ошибаюсь. Да. И поэтому, наверное, коров нет, но да. Ну вот голуби было бы, конечно, очень прикольно. По поводу парковочных мест.
2: Вот я соглашусь, да, в Риге тоже очень иногда сложно найти парковки, несмотря на то, что город у нас вроде небольшой, но как будто бы уже у всех есть машина. И голуби нам бы тут очень тоже поспособствовали, конечно. Но тут только одна новость правдивая. Нам нужно выбрать из этих трех. Тогда что, коров мы что, отметаем, что ли?
3: Коров мы отметаем, и про голубей, наверное, тоже будет очень странно, что люди с собой возят голубей.
2: Не, они с собой не возят, просто это специально обученные голуби, у которых датчики на шее, они летают, высматривают свободные места для машины и передают каким-то образом, уж не знаю каким, передают эту информацию дальше.
3: Да, как это странно звучит. Наверное, я остановлюсь на воронах все-таки.
2: На воронах, да, мы останавливаемся.
3: Да, наверное, да. Ну да, как я и сказала, Швеция мне довольно близка, поэтому остановимся на воронах.
2: Так, Алена, ну раз ты говоришь, что Швеция тебе близка, пожалуйста, в следующий раз, когда будешь в Швеции, посмотри, не летают ли там вороны с окурками, потому что да, ты абсолютно права. Это правда. Ворон действительно научили собирать сигаретные окурки в обмен на еду. Как же это они провернули все, я расскажу чуть позже, после трека в эфире. Ну, а тебя я поздравляю, спасибо, что играла. Прекрасной тебе пятницы. Отличного продолжения дня отца. Расскажем, как получишь свой приз. Ты выиграла мерч от Топ Радио. Время утепляться, поэтому носки Топ Радио очень даже придутся в пору.
3: Супер, спасибо большое.
2: Спасибо тебе, спасибо слушатели, дорогие. Если вы тоже пытались и гадали, и писали мне свои варианты на WhatsApp. Но вот сегодня Алена оказалась шустрее всех. И в яблочко, и правильно угадала про этих ворон. Как же это все происходит на самом деле, я расскажу сразу после трека Satisfy и Beautiful Things.

слушательницей Аленой разобрались в игре «Правда или ложь» и интуитивным методом определили, что новость про ворон, которые собирают окурки в обмен на еду, правдива. И сейчас я вам расскажу про этот идеальный симбиоз прогресса и птичьей мудрости. Вот как это работает. Пока одни города борются, между прочим, с мусором штрафами, там, плакатами и камерами, в Швеции решили договориться с воронами. Причем договорились они по-умному. Там запустили автоматы, которые обменивают сигаретные окурки на еду. Ворона просто приносит туда бычок, бросает его в отверстие и получает вкусную награду. Здесь и сейчас. И самое поразительное, что птицы мгновенно поняли правила игры и начали добровольно убирать то, что оставляют люди. Ну а ученые лишь разводят крыльями, хотела сказать. Руками они разводят, мол, а что вы хотели? Вороны одни из самых умных птиц на планете. Они запоминают лица, используют инструменты. А теперь вот еще и участвуют в экологической программе, хоть и с системой поощрений. Ну и получается идеальный бартер по-скандинавски. Человек мусорит, ворона зарабатывает, ну а город становится чище. Осталось только дождаться, когда чайки начнут сортировать пластик, а голуби сдавать стеклотару. Присылайте ваши предложения, кто чем еще может быть полезен этой планете.

0: Food 2026. Новые продукты из более чем 30 стран. Инновации, технологии и упаковка. Соревнования поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Рига Food с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: Только 3 дня. С 10 по 12 сентября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Элцерин, Сенсилис, Издин и других брендов. А также на продукты для укрепления организма, Формула Витале, Провизор, Витерон и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио о погоде. Сегодня в Латвии преимущественно ясная погода. Местами возможны кратковременные осадки. Температура воздуха в стране сегодня от плюс 16 до плюс 18 градусов тепла. Ветер западный и северо-западный до 7 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

будет история из серии «Сначала сами покалечим, а потом будем искусно лечить». И от этого она одновременно очень трогательная, но немного грустная, совсем чуть-чуть. В Чили придумали специальные лечебные жилетики для пингвинов, потому что туда часто привозят птиц с порезами от рыболовных сетей, лодочных винтов, мусора. То есть нередко с травмами, которые так или иначе оставил после себя человек. А лечить пингвина оказывается непросто, потому что швы, они благодаря очень гибкой шее прекрасно достают и снимают сами, поэтому ветеринары разработали облегчающие жилетики с микрочастицами меди и цинка. Они защищают рану, помогают бороться с бактериями и ускоряют заживление. Такие первые жилетики уже испытали на 5 пингвинах. Птицы перенесли их хорошо, а раны действительно заживали быстрее. И вот смотришь на этих маленьких ребят в лечебных костюмчиках и думаешь, ну хорошо, конечно, что мы научились так искусно их спасать, но еще лучше было бы однажды просто научиться оставлять после себя поменьше того, от чего их вообще приходится спасать. Прекрасный тост? Нормальный. Едем дальше. Miles away at often.

на Топ Радио. Это одна из новинок сегодняшнего Dance Floor, который ждет вас после 8 вечера до 9. Считайте, небольшой тизер я вам только что оставила. Ну а дальше музыкальный вечер только набирает обороты. После меня прямо сейчас Артем Демьяненко и его вечерний драйв. Затем Сергей Литвинов подведет итоги недели в своей свежей топ-двадцатке. Ну а моя дневная смена на этом пока что все. С вами была Алина Исаева. Отличной вам пятницы, прекрасных выходных. Продолжайте слушать музыку и быть на волне хорошей.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Большая школьная распродажа в РД Электроникс продолжается.
2: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
1: Ноутбук Asus 399 евро.
2: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
1: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.

0: Шабузи.
1: Если много раз повторять название этого трека, станет как-то странно ощущение. Шабузи! Добрый вечер, это пятница. Две прикольные девчонки, Мадонна и Кайли Минок, Love Sensation, продолжают. Как ваше настроение? Какие планы на этот вечер? 2 5 0 3 7.

0: И треки сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: Mans Mazda zināšanas krāj kā saules baterija, centīgs kā pēcītis, gloži kā es, pa veikalu depo staigādams. Ko meklēju, to atrodu. Skolniekam skolas somu, rakstām galdu, burtnīcas un krāsas, bet pašam remonta un būves lietas. Grozies kā gribi, veikalā depo ir viss, lai darītu, un zemas cenas katru dienu.
2: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
3: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
4: Atvaino.
3: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
4: Varam.
3: Pagaid. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
4: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
3: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ Produkti LV strādā ar prieku.
5: 7bet. Весь сентябрь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
7: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
8: Обещание номер один для вас. Продолжаем снижать цены на продукты. В магазинах Lidl с 7 сентября томатное пюре 500 грамм, евро 29. Зеленые оливки с начинкой 130 грамм, евро 79. Lidl стоит того. Подробная информация на lidl.lv.
9: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
10: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
9: Ноутбук Asus 399 евро.
10: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
9: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
11: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Фарш из свинины и говядины 1 килограмм от Forever's 3 евро и 99 центов. Сливочное масло Балтайс 82,5% 175 граммов 1 евро и 49 центов. Мороженое Magnum Almond 83 грамма 1 евро и 15 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии.

отопительный сезон, дальше уже прохладно и как-то не хочется. Может быть, немного моржевания зимой, но это не точно, пишет Виктор. Прохладная пятница получается у вас. Бодрая, я бы сказал. Какие у вас планы на эту пятницу? 2, 5, 0, 30.

слушаться. Просто кто-то сегодня закрывал купательный сезон. Какие у вас планы на эту пятницу? 2:05:37. Что творится на дорогах в эту пятницу, тоже актуально. И привет, поздравления! Если кого поздравить надо, можете даже записать короткое голосовое сообщение. Если получится, бодро обязательно отыграем его.

0: надежно в любую погоду.
1: С погодой все ясно, преимущественно... Ясная погода этим вечером, без осадков, северо-западный ветер, слабый, температура воздуха этим вечером на территории Курзыма от 15 до 17 градусов, в Латгале 13-16, в Земгале, видимо, а также в центральной части страны температура воздуха этим вечером от 14 местами до 16 градусов.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
3: Time favorites.

0: Дорожную информацию представляет Евролом.
1: Радио дорожная информация. Пробки в Риге на Бриебас от Лелвардес до Шмерля. Также густо замглагатую от Ерицю до Бриебас. Улица Ростока с от Анень Мойжес до Золитудес. На экспорт от автозаправочной станции до Муйтас пробка. Также с Локас от Каунсема до Хаманя движение затруднено. Телефон для дорожной информации 25037.

0: заплатим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28-48-48-48. Евролом ЛВ.
1: Скупай хоть грамм, хоть вагон, Евролом.
2: Ну а первый час мы закончим вместе с Сони Фадера и треком Feel Again. 2:05:37, какие у вас планы на пятницу?

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Большая школьная распродажа в РД Электроникс продолжается.
2: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
1: Ноутбук Asus 399 евро.
2: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
1: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.

0: tos atklāja un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Freeway gāzēts dzēriens Cola Zero Sugar 33 ml 44 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания.
2: Большая школьная распродажа в RD Electronics продолжается.
3: Только до 13 сентября все для учебы по суперценам.
2: Ноутбук Asus 399 евро.
3: А еще мониторы, принтеры, смартфоны, наушники, удобные письменные столы и кресла по суперценам.
2: Большая школьная распродажа в магазинах RD Electronics и RD Vehicles LV.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank ko?
4: Maksā saviem klientiem.
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
6: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Хорошие цены в магазинах Lats. Копченые сардельки «Алус» 1 килограмм от «Форэверс» 3 евро и 49 центов. Макароны «Добеле» определенные виды 500 граммов 85 центов. Пшеничная мука «Добеле Экстра» 2 килограмма 1 евро и 75 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
8: Только три дня. С 10 по 12 сентября в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Бабе, Эуцерин, Сенселес, Издент и других брендов. А также на продукты для укрепления организма. Формула Витале, Провизор, Ветерон и других брендов. А на популярные продукты бренда Ортомол скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

Топ-радио, дорожная информация, пробки в Риге на Густава Замглагат, вот Ерицю до Бривибас, также Островной мост, от Луцавсала до улицы Телц, Бривибас, от Лилвардес до Шмерля, Малинас, от Велдрес до Юглас, на улице Даугавгривас, от Ранца Дамбис до Дурбес пробка и улица Кулдигас, от Даугавгривас до Слокас, движение затруднено, телефон для дорожной информации 2-5-0-37.

платим за металл еще больше. Юрмосгатва 16 и Катлакална 8Б. Звони 28 48 48 48. Евролом ЛВ.

Дон Диабло. Диабло у нас сейчас с треком Still Cutting Shapes. Привет, Даугавпилс на связи. Даугавпилс, привет, да и всем городам и странам, где нас слышно, где нас слушают. Доработать эту пятницу и домой на выходной.

0: осадки преимущественно на территории Курзамы. Западный ветер, слабая температура воздуха. Завтра днем в Курзамы от 17 до 19 градусов местами. Латгалы 16-18, в Земгале, Видзема, а также в центральной части страны. Температура воздуха завтра днем от 17 местами до 19 градусов.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий. Топ-радио. All-time favorites.

всегда, пожалуйста, спасибо за зажигательные композиции. Немного сбавим темп, но тем не менее тоже хитяо. DJ Snake, Major Lazer, Lean On. Есть еще время написать. 2:05:37. Какие у вас планы на пятницу, на выходные?

у меня такое ощущение, что лет продолжается, никуда оно не ушло, и мы продолжаем с лучшими хитами. У меня есть еще парочку треков в запасе для этой пятницы.

Эдди и Memories. Мне уже пора потихонечку уступать место Сергею Литвину. Спасибо за эту пятницу, за зажигательную танцевальную кампанию. Топ-20 в продолжении. Всем классной пятницы. Отлично.

0: Rimi zemocenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 14. septembrim kāposti 49 centi kilogramā. Cāļu stilbi Rimi 2,99 centi kilogramā. Sieras tilzītes sierenams 4,99 centi kilogramā. Rimi.
1: Размер имеет значение.
2: Смотря для чего.
1: Конечно, для хлеба.
2: Размер хлеба Latvijas Maiznieks Lielmaize имеет значение.
1: Купи один из 9 видов хлеба Lielmaize и выиграй автомобиль Купра или 100 евро каждый рабочий день. Узнай больше на lotteria.maiznieks.lv. Lielmaize, потому что размер имеет значение. Номер разрешения для лотереи 9058.
3: Предложение супервыходных в Lidl с 12 сентября. Сливы 1 килограмм 79 центов. Филе лосося 1 килограмм 11,99. И на ассортимент корма для собак с Lidl Plus скидка 30%. Lidl стоит того.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-РАДИО. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на www.topradio.lv.

Добрый вечер, хоть и светло еще в сентябре в начале, в это время, да, так как и еще мы помним то, что было у нас летом, лето совсем недавно закончилось, так или иначе, добрый, но все-таки вечер, и все-таки музыкально классный вечер, потому что это ТОП-20, уникальная программа, раз в неделю, один час за всю неделю мы встречаемся здесь на один час с 7 до 8, чтобы подвести ваши музыкальные итоги, потому что вы голосуете, вы решаете судьбу лучших треков на топ-радио вообще мировых. С 7 до 8, это новый ТОП-20, Сергей Литвинов в студии, и сегодня у нас сразу три больших события, может быть, интриги. Во-первых, Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls. Песня уже не первый раз пытается закрепиться в первой десятке, но каждый раз ей что-то там мешало, и она влетала. Удержится ли она сегодня вторую неделю подряд в топ-10 или в четвертый раз покинет первый дивизион? Вторая интрига этого вечера — Мадонна. Сегодня у нее есть шанс сделать то, чего раньше в нашем хит-параде от нее не было. Оказаться сразу с тремя своими хитами в одном топ-20. Для этого надо, чтобы она с Сабрина Карпентер сегодня прошла в топ-20 из претендентов. Затащила еще одну песню в наш топ-20. Две уже есть. И, наконец, Армин Ван Бюрен, Like a Child. Практически все время участия в топ-20 он провел именно в первой тройке. Но неделю назад выпал с 3 на 9. Сегодня узнаем, получится ли у ветерана вернуться в первую тройку. На пьедестал почета. Три вопроса. 20 позиций и только один номер один, единичка. Кому она будет принадлежать сегодня? Где окажется? Может быть, вновь Баста и Майя Мишель. Они идут, кстати, за третий подряд победой. Но это мы узнаем ближе к 8. А прямо сейчас знакомимся с первым из трех претендентов. Первая неделя, первая попытка пройти к нам в топ. Marshmello, hello.

статистика этого вечера. 9 песен идут наверх, максимум плюс 8 строк. Кто-то отыграл, 7 треков падают. Кто-то нашел скользкую дорожку и поскользнулся аж на 10 позиций. И сегодня нормально так посвежел наш чарт. Сразу 4 из 5 претендентов заходят в топ. А значит, мы говорим пока следующим хитам.

0: Веспа, Джоэл Кори, высшее место 17-е, 19-е место было последнее. 3 недели в топе. Пока! Экзобейс и Рэй Хартон, Message in a Battle. Долгое время был в первой десятке. 12 недель в топе. В первой десятке он был на 9-м, 8-м местах. 3 раза 7-й. 2 раза на 6-м месте. И по разу на 4-м, 5-м местах. Первую тройку так и не смог пробиться. Лучшее выступление у него было как раз в августе, где он стал за весь месяц 6-м. Вылетел из нашего чарта с 18-го места. Позитивная, веселая песня от Мерк Ремонт, Партенапа. 8-е место выше, 6 недель в топе, вылетели с 15-го места. Очень неожиданно, но как есть, Люси Чеботина, мы ее потеряли, «Зеленые глаза», с 8-го места. 5 недель в топе, выше место 5-е.
1: 20 самых популярных хитов «Топ-радио». Один за другим. Прямо сейчас. Место номер 20. 20-е.
0: Сюрпризы еще будут и дальше. И даже прямо сейчас одна интрига разрушена. Биби Рекс и Дэвид Гетта, Сэд Гёрлс. С 10 на 20-ю. В 4-й раз вылетает из первой десятки. 12 недель в топе. Самое большое падение недели? Нет, это не предел. Есть еще трек, который вниз на 11, но он чуть позже.
1: 19-я позиция.
0: Вниз на 6, Мадонна, Дэнситерия. С 13 на 19, 7 недель в топе. Высшее место 6-е.

0: Diego и Take Me Back сегодня вниз с 7 на 18, 7 недель в топе, вниз на 11. Поскользнулись, так поскользнулись. Три трека подряд у нас уже, которые с знаком минус, но пора что-нибудь новенькое услышать. Ну, по крайней мере, для нашего чарта. Так как трек, который мы услышим, появился еще в мае. У нас на очереди первая из четырех новинок. Интересный дуэт из Бразилии. Зерб, которого мы отлично помним по Муаки. Трек, который дебютировал в нашем хит-параде с Зерб вместе и достиг первой строчки. Вместе с Зерб здесь 24K Golden. Это американский рэпер, самый автор мирового хита Mood. Мы послушаем от этих ребят Fast Friends, которая вышла еще в мае, но только сейчас добирается до нашего чарта в сентябре. А в августе песня получила еще и обновленную версию с новыми ремиксами. Здесь смысл этого трека максимально простой. Никаких сложных отношений, только вечеринка, флирт и никаких обязательств. Быстро познакомились, быстро подружились и дальше посмотрим.
1: 17-я позиция.

0: на более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
1: Ну, сейчас начнется.
2: Пятница, 2 октября. Легенда возвращается. Главный праздник города. Только одна ночь на Бривибас 96. Празднуем вместе 26 лет. День рождения клуба «Ла Рока».
3: Стоп! Рига стайл.
2: На сцене клуба диджей Питер Парти Папа, диджей Родион Горди, диджей Андрей Фан, диджей Эндрю, диджей Вортекс, диджей Кома. С самыми большими хитами клубов «Ла Рока», студио 69 и Red Square. Начало праздника в 22.00. Билеты на Ticket Shop LV. Динозавры тусовочного движения. До встречи в пятницу 2 октября в концертном холле «Спелет» на Бривибас 96.
4: Vīkenda dzimšanas dienā visi apģērbi un apavi par 20% izdevīgāk. Apmeklē tuvāko veikalu vai mūsu e-veikalu.
5: Vīkend.lv – labākā izvēle Latvijā!
6: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим.

0: Matter What, Amen Back. Уже через неделю может появиться в нашей двадцатке, если понравилось. Любому кому-нибудь понравится, но чем больше проголосуете, тем больше шансов, что с первой попытки из претендентов эта песня пройдет к нам в топ-20. Пока это претендент, первая попытка. Теперь пробежимся быстро по 16 и 15 места, которые занимают у нас ветераны.
1: Место номер 16. 16-е.
0: 11-я неделя в чарте. Это первый сегодня взлет из 9 у James Hype, Serotonin. И пускали только вверх на одну строчку. 6-е место выше.
1: 15-я позиция.
0: Тот же самый шаг минимальный, но все равно это хорошо. Плюс одна позиция у Ина, Матома, Dream Out Loud. 14 недель в топе, выше место 11.

0: На 14-й позиции еще одна новинка. Сивиль, Артикасти и Бриллиант. Песня вышла в июле. Ее автор — известный хитмейкер Дима Лорен. Главная мысль здесь довольно простая. Но когда человек понимает твою настоящую ценность только тогда, когда уже становится поздно. Героиня песни говорит бывшему: «Ты принял бриллиант за обычное стекло». Кстати, сама Сивиль называет Диму Лорена настоящим бриллиантом современной поп-музыки.
1: Место номер 14.
2: 14-е.
0: Ну, Артикасти — это одна из самых успешных поп-групп последнего десятилетия. Коллектив был основан в 2010 году. И до сих пор они очень успешны. New entry.

0: Здесь у нас Bless Skinny Love. Трек вышел всего месяц назад, 7 августа. И это не просто очередная танцевальная песня. Bless взял знаменитую Skinny Love, ту самую композицию Bon Iver, и превратил ее в современный фестивальный дэнс-трек, который вот с первой попытки проходит к нам в ТОП-20. Что сам музыкант, то он быстро набирает обороты. У него уже более 7 миллионов слушателей в Spotify в месяц. Дорогого стоит. Ну, а прошлогодний Kisses даже получил номинацию на Brit Awards и собрал больше полумиллиарда прослушиваний на Spotify. Да, этот человек делает себе большое имя. Так что перед нами не просто новинка от Bless. Он всерьез собирается закрепиться среди больших имен танцевальной сцены. Главное, не отступать от своих планов.
1: Место номер 12. 12.
0: Вот так вот, из 4 уже 3 новинки у нас, а у нас только 12 место. И прямо сейчас самый большой прогресс недели, плюс 8 позиций, но не оправдывая свое название. Fast Boy, быстрые парни, идут быстро наверх. Ну, конечно, с 20 на 12 пробиваться как-то полегче будет. А вот с 12 места на, к примеру, 5 или 3, посмотрим. Music Sounds.

три интриги, одна уже разбилась, и вот прямо сейчас вторая. Забегая вперед, скажу, но тем более, что уже через несколько секунд мы узнаем, что Мадонна и Сабрина Карпентер не смогли с двух попыток пройти к нам в топ-20. Все новинки, кроме одной, как раз Мадонна и Сабрина, не прошли. Так что не будет такого, что в одном чарте от Мадонны сразу три хита. Два. Но это тоже неплохо. Она у нас очень редкий гость. А в этом году сразу с двумя. Но, конечно, в этом случае с помощью Мартин Гаррикс, один из лучших диджеев планеты Земля, Биза. 8 недель в топе, 6 на 11. 5 место выше, вниз на 5 сегодня. Это самая высокая новинка, и да, это не Мадонна. Это другая. Не двойка даже, а тройка.

0: Сегодня много событий и изменений в топ-10. Два новых участника, одно возвращение в топ-10 и самая высокая новинка прямо сейчас. Встречаем Джей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди. Мичико называется песня. Трек официально вышел в конце июня, но еще до релиза успел разлететься в ТикТок. Танцевальный тренд собрал сотни тысяч участников. Сама песня — это смесь афрохауса, латиноамериканского настроения и поп-музыки. В общем, формула для танцпола практически, я считаю, идеальная. Что касается Джея Годжа, то это румынский продюсер и диджей, который сработался отлично с Джейсоном Деруло, у которого на минуточку 22 платиновые карточки или сертификаты, как кому удобно. И бразильская звезда здесь Мелоди. Вполне может быть материал для топ-5 через неделю.
1: Рейтинг самых популярных хитов топ-радио. Один за другим прямо сейчас. Место номер 10.

0: Это третий, последний претендент в топ-20. Первая попытка. И вновь Джейсон Деруло и The Second Voice, Let Me Be. Если учитывать то, что на 10-м месте у нас сегодня диджей Годжа и Джейсон Деруло с Мичико, скорее всего, и этот по такой логике должен трек пройти в наш топ. Может быть, не с первой, но со второй попытки. Они даже очень чем-то похожи. Но это разные треки. По крайней мере, название у них разное.
1: Девятая позиция.
0: Продолжаем с реальными участниками. Уже нет у нас претендентов с пятой на девятую. 12 недель в топе. Филатов и Кара среди счастливых людей. Бывший лидер сегодня вниз на 4.
1: Место номер 8.
2: Восьмая.
0: Ни одна интрига из трех, что я обозначил в самом начале, не сработала сегодня. Армин Ван Бюрен не возвращается в топ-3. 18-я неделя в топе. Плюс одна строчка «Like a Child» останавливается только на 8-м месте.
1: 7-я позиция.
0: Зато как пошел трек от Swedish House Mafia «Happiness is so sad». Плюс 7 позиций. 2-я неделя в топе.

0: впереди. Бастон, Майя, Мишель, если я буду танцевать, тоже впереди. Таким образом, мы видим, что только Филатов и Кара сразу с двумя хитами уже не борются за победу. А уступают места в топ-5 другим музыкантам и трекам. Да зачем нам фон?
1: Сделай себе припати. Топ Радио. The Party Station. Рейтинг самых популярных хитов Топ Радио. Один за другим. Прямо сейчас. Пятая позиция.
0: Ольга Серябкина, Дима Урих. 8-9-0-1. Возвращается в топ-10 и даже в топ-5, но они дотягиваются до своего максимума, который у них был. Четвертое место. Всего лишь в шаге остановились, но все равно приятные. С 12-й на 5-ю. 9 недель в топе.

0: Этот трек в нашем хит-параде был 10, 9, 7, 6, 5, 4.
1: 8-901.
2: Я не брала никогда.
1: Или 902.
2: Ты так со мной не шути.
1: Или 903.
2: Мы шутку пора.
0: Следующий трек «Только мечтать мог о том месте, где он сейчас находится».
3: Номер 4. Четвертое.
0: Это итальянский диджейский дуэт из города Брунико. Ava, Meet Me in the Dark. С 11 на 4. 4 недели в топе. Неожиданно. Музыканты играют электронную музыку на стыке жанров хаус, дип хаус и бейс хаус с заметным влиянием хип-хопа. 21 миллион прослушиваний на Spotify.

0: Это трек от Ape в авторитетном британском чарте Official Chart. Дошел до внушительной пятой строчки и удерживается в топ-листах уже, вижу, 15 недель. Впереди у нас следующие музыканты. Gayazov Brothers, Santa Lucia, которые были четвертые, уже выше сегодня. На втором месте были тогда Hugo и Moon to the Sun. На первом Баста, Моя Мишель, Если я буду танцевать. Все эти треки до этой минуты уже побеждали в нашем хит-параде. А теперь, внимание, самое интересное. На троих у них 6 побед. Самое интересное, у каждой песни по 2 победы. Но сегодня это равенство, как вы понимаете, кто-то разобьет. И это будет не трек, который закончил лето и начал осень на первом месте.
1: Бронзовый призер этой недели. Место номер 3.
0: Не будет музыкального хэт-трика. 2 недели подряд номер 1, но сегодня только номер 3. Баста, Моя Мишель, Если я буду танцевать. Закончили лето на первом месте в нашем хит-параде. Открыли они осень и сентябрь на первом месте, но сегодня только номер

нас остались только два участника, два хита, два претендента на победу. Из 20 треков только... Санта Лучия, Moon to the Sun.

0: Золото против второго места неделю назад борется за золото. Поспорят о очень разные хиты. С одной стороны, «Hugel Moon to the Sun». У этого трека огромный международный козырь. Я листаю ТикТок, он постоянно ко мне прилетает. Люди с этим треком делают свои ролики. В британском чарте он поднимался до второго места. 6 недель провел в британском топ-10, а в Dance Single Chart вообще добрался до первого места, как и у нас. Сейчас у песни уже более 130 миллионов прослушиваний на Spotify. В нашем топе у него следующие результаты. В топ-10 был 9, 7, 5, 4, 2 раза номер 3, 4 раза номер 2. То есть 4 раза он мог, был близок к победе, но побеждал 2 раза. Как, собственно, и Gaia's Brothers Санта-Лучия, тоже 2 победы, 2 вторых места и по разу 4, 5, 6 места. Всего 8 недель в чарте. Получается очень интересная дуэль. Французский опыт, международный успех и уже доказанная сила против Gaia's Brothers. Свежесть, русский язык и стремительный подъем. И сегодня наша радиопублика с небольшим перевесом, но выбирает.
1: Достойный вице-лидер. Место номер 2.
0: Выбирает мировой хит «Moon to the Sun», который мы скоро услышим. А это...

0: Изначально трек «Moving to the Sun», который приходит сегодня к третьей победе на топ-радио, появился как вирусная заготовка, сгенерированная ИИ. Композиция мгновенно завирусилась в социальных сетях, она до сих пор там вирусится, после чего на нее обратил внимание французский диджей и продюсер Хюгел, чтобы превратить интернет-хит в настоящий клубный гимн. Ему, забегая вперед, скажу, это удалось. По полной программе к работе привлекли культовую американскую певицу Alternate, и чей голос идеально в итоге дополнил солнечный хаос вайб-трека.
1: Лидер этой недели. Место номер один.

0: всем хороших танцевальных, музыкальных стоп-радио выходных. Это у нас вторые осенние, но еще достаточно тепло и достаточно светло. Возможно, еще светло и за счет того, что у нас на первом месте такой большой хит. Moon to the Sun. Далее Dance Floor и Александр Попов. До встречи в эфире. Пока.
1: Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов Top Radio. Top Radio. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: участник фестивалей Amsterdam Dance Event, Miami Music Week, Global Gathering, диджей и продюсер Александр Попов и его радиошоу Interplay.
1: Встречайте, Александр Попов.
2: Привет всем слушателям ТОП Радио. С вами Александр Попов, и впереди целый час самой лучшей музыки от меня в рамках моего радиошоу Interplay. Всем отличного вечера.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: хрена тебе психолог, ты что, в себе не уверен?
1: Серьезно?
0: А вы сильно мне верили? Мерили и сравнивали, будто на рынке на картоночке складывали. У меня загоны как коробочку. Тут даже страхи, ошибок и комплексы. Скрытые эмоции.